небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе ведро полное между фар лежу.

0: наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню пиню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

эти лыжи. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
2: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще.
11: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса.
12: Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31.
14: Честныйзастройщик.рф.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа. Казань-Московская 1. Дворец спорта.
16: Проще простого.
17: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
18: Знаете ли вы...
19: В холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
20: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Два человека погибли при пожаре в доме в Липецкой области из-за налета БПЛА. Как сообщил глава региона Игорь Артамонов, погибли мужчина и 14-летний подросток. Губернатор уточнил, что также пострадали две женщины. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночная атака БПЛА привела к возникновению пожара в логистическом центре «Вайлдберрис» в Тамбовской области. Площадь возгорания на складе в Котовске составила 40 тысяч квадратных метров, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышев. По предварительным данным, персонал склада был эвакуирован, однако один сотрудник пострадал. Между Россией и Украиной идет процесс согласования списков для нового обмена пленными. Как уточнило агентство ТАСС, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, согласовываются списки для достаточно большого обмена. Последний крупный обмен пленными с Украиной по формуле 103 на 103 прошел 19 августа. В минувший понедельник белорусский телеканал «Первый информационный» сообщал о еще одном обмене граждан России и Украины по формуле 10 на 10. Глава ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Москву в рамках контактов между спецслужбами. Об этом в беседе с газетой «Вашингтон-Пост» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне американский военно-транспортный «Боинг» приземлился в столичном Внуково. До этого он был в Риге, куда прилетел с военной базы «Эндрюс» под Вашингтоном. Известно, что именно с этой базы вылетают воздушные суда высокопоставленных американских чиновников, в том числе президента Дональда Трампа. СМИ написали о том, что на борту находился глава ЦРУ Джон Рэдклифф, который прилетел для проведения встреч в Москве. В России прорабатывается вопрос о продлении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей с 1 сентября. Об этом со ссылкой на Минэнерго сообщает РБК. Ведомстве указали на то, что возможность экспорта будет зависеть от топливного баланса объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса. По данным ведомства, сейчас ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом стабильная. В российских школах официально запретят мобильные телефоны на уроках. С 1 сентября вступит в силу соответствующий приказ. Как напомнил министр просвещения страны Сергей Кравцов, данные ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций, пояснил министр. Отмечается, что на переменах школьники смогут пользоваться устройствами согласно правилам, установленным самой образовательной организацией. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 26 августа. Сегодня уже среда. Уже среда. Прохладную погоду обещают нам сегодня синоптики. Вообще конец августа будет... Ну, относительно теплым. Вот в районе 20-22 градусов будет. Сегодня, правда, будет 18. Но мы очень надеемся, если кто-то выйдет с голыми ногами, то дотянем до еще 2 градуса. Так сказать, дадите жару, кто сегодня будет давать жару.
2: А ты сегодня нормально одет? Я имею в виду, не по-летнему. Да. Ветровка есть у тебя?
1: Есть, ветровочка есть.
2: Я просто смотрю, ты
1: легкая ветровочка.
2: В легкой толстовке или в футболке, подумал, неужели
1: это лонгслив?
2: Лонгслив. Александр, лонгслив — это ваше заморское слово. Для нас это
1: заморское, да.
2: Толстовка.
1: Толстовка. Ну, в общем, все движется к тому, что мы, дорогие друзья, скоро будем заканчивать это лето. Для кого-то это лето было первым, да? А для кого-то было лето очередным. Ну, я имею в виду, кто-то родился этим летом.
2: Понимаешь? Продолжай тогда уже мысль.
1: Но об этом давайте не будем. Вот. И мы, я хотел, пользуясь случаем, пригласить вас всех. Мы можем сейчас прям пригласить? И, ну, потому что мы втроем, вместе с Янкой, когда она выйдет из отпуска, будем завершать это лето в эти выходные фестивалем «Легенда».
2: Да, 29-30 число, «Горбушка», три сцены, мы ведущие главной сцены, ну и наши музыканты, суперзвезды и молодежь.
1: Да.
2: Легендарный фестиваль.
1: Поэтому, дорогие друзья, я, ну, вообще это стало хорошей, доброй традицией.

0: врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше.
9: Знаете ли вы... Экспедиция «Аполлон», программа лунных исследований космического агентства НАСА, просуществовала до 70-х годов прошлого века и была закрыта из-за финансирования. Проблемы возникли еще на стадии полетов. Из-за огромного риска для жизни страховка членов экспедиции стоила целое состояние. Но астронавты нашли оригинальный выход. Они оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых в случае смерти становилась бы баснословной. И не ошиблись. Сейчас такой страховой конверт на аукционе стоит приблизительно 30 тысяч долларов.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов 18 минут в столице.
3: Пришло сообщение. Доброе утро, дорогие подъемники. Мне на работе хорошие люди разбили 2-3-литровые банки меда. Кто-нибудь когда-нибудь собирал 6 литров меда с пола со стеклом?
2: Ну, вы в своем уме.
3: А что такого?
2: Не знаю. Ну как, я бы не стал собирать.
3: Ну, в смысле, я не стал. Ты же их, это не то, что и собрал, процедил и потом ешь. Нет, ну ты же должен это убрать, чтобы потом убрать, выбросить.
2: Да. А, я думал, он съесть хочет.
3: Ну нет, конечно. Тут речь о том, что это сложно убирать. И я хотел как раз предложить и тебе, и нашим слушателям вспомнить истории, когда что-то было сложно убирать.
2: Но он хотел
3: отмывать, оттирать, выводить и убирать.
2: Ну уж прям вот оттирать там что, собрал потихоньку, да и все. Если бы сейчас мы могли провести такой эксперимент.
3: На ковролин, представляешь?
2: На ковролин это другое.
3: Ну, я про эти ситуации и говорю, когда было сложно убрать.
2: Может быть, на линолеум у него упало.
3: На кафель, на линолеум, хотя кафель тоже, знаешь, вот можно, мед же может залить в эти швы и так далее. Ты понимаешь, о чем я говорю? О каких жизненных ситуациях, Александр, когда не просто вы что-то разбили и пролили, а когда это сложно было отмывать, оттирать и убирать. У тебя было такое? На себя, на пол, на мягкую мебель, в автомобиле.
2: Да, был, конечно. Самая главная засада, это вот когда ты на себя капаешь сгущенным молоком. А ты на себя когда-нибудь капал сгущенным молоком?
3: Ну, сладким, да, ты
2: имеешь в виду? Сгущенное молоко сладкое, да, но оно просто оставляет такие пятна. Если ты его еще не увидел, вот эту каплю, ты же можешь не увидеть. Это, да, это очень сложно убирается. Но сейчас мне нравится, ты знаешь, есть вообще салфетки такие для, чтобы убрать пятно. Например, если оно у тебя на видном месте. Очень удобная штука, рекомендую. Прям с салфеточкой потер, если у тебя там на бейсболке что-нибудь. И этого нет.
3: Это
2: стирать.
3: Как раньше, знаешь, жевательная резинка, которую размазали, вот она растаяла, и советовали в холодильник убрать. Чтобы штаны, например, сел ты на жевательную резинку на лавке, а она уже такая подтаявшая, летом, например,
2: да.
3: И все, и не можешь ее ничем убрать. И советовали в морозилку убрать вещь, чтобы она заморозилась там, и потом она легко якобы отстает.
2: Но если жвачка попадала в волосы, волосы выстригали. Голову уже не засунешь туда.
3: Итак, дорогие друзья, сталкивались ли вы с ситуациями, когда что-то сложно убиралась, оттиралась, выводилась, собиралась и так далее. Вот как история с 2-3-литровыми банками меда, которые на работе хорошие люди разбили. Как они могли разбить, интересно? Но это другая история. Ждем ваше сообщение. Почитаем их через несколько минут. Наш.ру. На главной странице есть два мессенджера. Это Макс и Телеграм. Выбирайте любой и пишите нам.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, Т-банк 0+.
0: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, сильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».

0: подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/госпокупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Формирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: МИР. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР. ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте банпривет.ру. МИР Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
8: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Да что?
10: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес Спасибо позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
14: УГРН 127-00-132-195.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
15: Подъемники на нашем радио.
17: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения.
18: Огромное количество сообщений, ну, давайте, что успеем. Однажды поставила на плиту варить кисель и благополучно про него забыла. А я люблю кисель погуще. Так вот, захожу на кухню, а кисель везде. Вся плита, мебель, пол. Сразу вспомнила мультик «Бобик в гостях у Барбоса», где собаки на киселе катались. Сначала удивление, потом истерический смех, потом ужас от мысли, как я это теперь буду убирать. Часа три мучений со сладкой, липкой, густой жижей. Потом еще долго находила остатки киселя в укромных местах. Муж, бывший, привозил кота на передержку со своим лотком. Кот пушистый. И иногда на шерсть после туалета прилипает, как оказалось, то, что он отложил в лоток. И отпотает уже вне лотка, на пол куда-нибудь. А робот-пылесос уже запрограммирован на уборку в определенное время. В общем, стечение обстоятельств встретились робот-пылесос и кошачьи остатки. Когда никого не было дома. И трудолюбивый робот заполировал все это в полквартиры и свои мелкие детальки в колесиках, валиках. Было эпично. Много вот роликов этих смешных в интернете, когда трудолюбивый робот размазывает кошачий или собачий. Помню, как-то в ванной комнате у меня выпал из рук открытый бутылек зеленки. Он не разбился, а отскочил от раковины, раскрутился в воздухе, выплевывая из себя содержимое. Кафель отмыть удалось, а вот деревянная дверь спустя почти 20 лет так и стоит со следами зеленки.
19: Из чего мы делаем выводы, что ремонт вы не делали?
18: Привет, наши. Как-то сосед затопил наш балкон чем-то красным и липким. Капли просачивались сквозь люк между балконами, пожарный выход. Дело было ранней весной. Когда пошли к нему выяснять, что это, оказалось варенье. Оно стояло на балконе, зимой банки лопнули, а по весне прогретое солнышком варенье побежало к нам. Было очень муторно перемывать весь нужный, в кавычках, хлам от липких капель и подтеков.
14: А вот вы к нему пришли, он вам что, говорит, да, вот смотрите, это я, да, варенье.
18: Детская игрушка-капитошка, наполненная чем-то похожим на крахмал. Рвется очень легко, но из обивки мебели очень трудно очищается. И кресло-мешок. Когда порвалось, часа 4 убирались.
14: Вот эти шарики или что-то?
18: Ну да. В зубных протезах нельзя курить. Они становятся черными, и все думают, что у тебя зубы гнилые. Эту черноту не отмыть ничем. Нужно новые протезы заказывать.
14: Или бросить курить.
18: Или купить дорогие протезы. Я думаю, что, ну, сколько у людей-то протезов, которые курят, и ничего. Вы когда-нибудь оттирали всю кухню от яиц? И ведь это было не один раз.
14: Нет.
18: Ставила я варить яйца и забывала о них. Кроме лопнувших яиц и загаженной кухни, еще был запах ужасный. В свое оправдание скажу, что это было в детско-юношеском возрасте.
14: А яйца разлетаются?
18: Да, это у взрослых бывает. И воняет очень... Доброе утро, подъемники. Дочь разбила полный дозатор для жидкого мыла. Хорошо, Господи. Что в туалете на плитке. Мыло и стекло. Мне кажется, пол до сих пор пузырится при уборке. В детстве убирался на кухне, и на шкафу стояла тыква. Большая, красивая. Родители за пару месяцев до этого туда поставили и забыли. Решил ее передвинуть. Встал на стул, неловко повернул, а она упала на пол. Оказалось, что внутри она полностью сгнила. Эта вонючка и это месиво разлетелись по кухне. Это была эпическая уборка. Тыкву до сих пор не люблю. Работаю на лакокрасочном заводе. Однажды в лаборатории один неловкий коллега опрокинул литровую банку с синим фталоциановыми пигментом. Циановым, наверное, пигментом. Очень ярким, въедливым и легким порошком. Пол отмывали неделю. Еще 2 недели ходили как смурфики. Даже сопли были синими. Даже в душе, когда голову полоскал, вода стекала нежно-голубой.
14: А как так разлетелось?
18: Невероятно сложно убирать ртуть разбитого градусника из ковролина. Это вообще самая страшная история из детства. Тебя пугали, что если ты... Сейчас уже ртутных градусников-то, наверное, днем с огнем не сыщешь. Не найдешь. Да? А вот раньше в каждом доме был ртутный градусник. Причем, мне кажется, он был всегда один.
14: И эти страшные истории гуляли по городу.
18: Что если ты разобьешь градусник, нужно эвакуировать всю квартиру.
14: Вызывать
18: специалистов. Потому что все умрут.
14: Да.
18: Был в похожей ситуации. Вез 2-3-литровые банки меда. Садился в поезд и случайно задел сумкой ступеньку вагона. Одна банка треснула. Пока доехал, в сумке был трэш. Одежда отстиралась, а вот кассетный плеер пришлось выкинуть. Очень жаль. Кучу денег отдал за него тогда.
14: Мне вот интересно, вы увидели и не стали сразу, типа, ну, довезу?
18: Не увидели. А мед на самом деле у многих разливался, разбивался. Говорят, что горячей водой легко выводится. Мои родители, да.
14: Ну, конечно.
18: В 80-х разбили 3-литровую банку подсолнечного масла в квартире. Тогда не было моющих средств, как сейчас. И все это масло собирали газетами и чем попало. А случилось это в 10 вечера. Всю ночь отмывали квартиру. Сейчас вспоминают с юмором эту историю.
14: А там же еще у этого подсолнечного масла был характерный запах. Раньше же не было масла без запаха.
18: У меня собака, немецкий дог, как-то поначалу оставили ее дома одну. Когда пришли, то офигели. Она разобрала 2 перьевых подушки. Вся квартира толстым слоем в перьях. Очень долго убирали. Собаку не наказывали.
14: Да ты не дог, это огромная собака.
18: Дочь 3 года разлила слайм на диван. Не оттирается совсем никак. Она же рисовала на капоте пыльной машины камнями. Остались царапины.
14: Такая девочка-катастрофа.
18: Ну и классика. Было мне 7 лет. Жили в квартире, где на кухне стены и потолки были белые. И решил я сварить сгущенку. И забыла про нее. Когда эта банка рванула, я думала, все, инопланетяне атакуют. А когда потом увидела кухню, это не передать словами. Уборки тут или уборка не помогла.
14: Ремонт делали.
18: Сдиралась побелка и красили заново. Ну, сгущенка, да, на втором месте тут по популярности после меда. 10 лет назад в своем строящемся доме, когда уже ремонт подходил к концу, все стены в плитке, в керамической, я по глупости сунул гвоздь в монтажную пену. Никогда так не делайте. Рвануло. Все стены были в монтажной пене. Это просто какой-то ад. И еще кожаная куртка. Как отмывал, отдельная история. Но это неделю заняло.
14: Ну, вообще, ужас. С некоторых вещей не отмывается эта пена. Так и остается.
18: Дочь лет 5 или лет 5 назад втерла в бежевый ковролин пластилин цветной. Убирали с женой неделю. Почти как новый.
14: А зачем вам бежевый ковролин, когда вот ребенок есть? Мне интересно.
18: 7.42 в Москве. Еще будет несколько минут почитать ваши сообщения.
19: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, 7 часов 46 минут в столице. Давайте дочитаем ваше сообщение.
6: А мы поехали к родне на Урал. И бабушка набрала в гостинице вишневые компоты. Две банки треснули и залили весь багажник. Как чистить коврик? Мы ночью пошли полоскать его в озере с фонариками. И к нам подошел патруль. Мол, ночью что-то красное от багажника отмываем. Пришлось доказывать, что мы не маньяки. Вы когда-нибудь ремонтировали предбанник после неудачного его освещения мамой с помощью принесенных мной из церкви свечек?
7: Нет. А что там?
6: Доброе утро, подъемники. Сыну 10 лет. Последовательно приходят две смс. Я пролил суп и на кастрюле вмятина. 5 литров рыбного супа на полу кухни. Вначале рыдала, потом ржала. Сын помогал убирать.
7: А вас что больше всего расстроило? Вмятина на кастрюле? Или суп на полу?
6: Или потраченное время на варку супа? И рыбный суп это какой? Тот наш легендарный из детства.
7: Из консервов?
6: Из консервов, который ухой называли.
7: И ухой никогда не называли.
6: Да, нас называли ухой.
7: Просто рыбный суп обожаю.
6: И очень вкусно было в прикуску с черным хлебом и сливочным маслом.
7: Сливочное масло.
6: Это необычное сочетание.
7: Еще немножко поджарить.
6: Необычное сочетание вот рыбного супа из консервов вот со сливочным маслом и хлебом.
7: То же самое в гороховый можешь делать.
6: Перетерли малину с сахаром и разлили в бутылки пластиковые от воды. Положили в холодильник. Этакая альтернатива варенью. Почти все съели, но одна из бутылок залежалась. Стала открывать, зашипела, как будто лимонад открываешь. Думаю, ну не страшно, чуть забродила. Сейчас спущу газы, открою. Стала откручивать дальше, газы почувствовали свободу и рванула, как шампанское. Брызги варенья огромным малиновым пятном оросили весь потолок, всю мебель и стены на кухне. Отмывали с месяц.
7: Так а зачем отмывать? Съели бы.
6: Переехали в новый дом. Муж решил открыть кумыс. Предварительно его зачем-то встряхнул. Всю новую кухню отмывал сам.
7: А кумыс нельзя...
6: Он газированный, мне кажется.
7: А с каких пор?
6: Ну, не знаю, почему-то я считал, что он с естественной газацией.
7: Сейчас мы о том самом кумысе говорим, который дает лошади.
6: Ну, я не знаю, как его в промышленных масштабах делают. Но мне казалось, что у него есть какая-то естественная газация.
7: Как у шампанского.
6: Однажды открыла зеленку. Крышечка упала и закатилась под тумбочку в ванной. Поставила зеленку на тумбочку, а сама полезла доставать крышечку. Естественно, ударяешь головой о тумбочку, зеленка опрокидывается и падает мне на голову. Я очень светлая блондинка. Поднимаю голову и вижу в зеркале, как с моей зеленой головы все стекает на лицо. Руки и лицо оттирала пемзой. Утром пулей неслась в парикмахерскую красить волосы. Пришлось с работы отпрашиваться.
5: А вот столько действий, да, привели вот к такому. Хотя ведь можно было и... Ну, я сейчас просто умничаю, так сказать, задним числом.
6: Когда уже это произошло, да,
5: но вот столько сигнальчиков маленьких было. Подожди.
6: Взорвалась не скороварка, ставь. Варили холодец. Мясо и жир были везде.
5: Приятного аппетита.
0: Съемники на нашем радио. Наша погода.
8: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
9: Спонсор программы ООО «Квазар».
10: Почему именно фастбэк кроссовера Мода C5? Потому что он красивый и умный.
0: Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Наша реклама.
10: Как расшифровывается МУМ?
11: МУМ – мягкий уголок мечты.
10: МУМ – место уюта и мебели.
11: МУМ – мебель удержит мужа дома.
10: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
12: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Набьюз. Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 426 БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 8 вечера вторника до 7 утра среды дежурными силами ПВО украинские беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 13 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Логистический центр «Вайлдберрис» атакован беспилотниками в Тамбовской области. Площадь пожара склада в городе Котовске составляет более 100 тысяч квадратных метров, сообщил глава региона Евгений Первышев. Губернатор уточнил, что атака произошла этим утром. В результате пострадал один сотрудник. Как подчеркнул Первышев, работников оперативно эвакуировали, при этом сам объект новых поставок не принимал. Спецборт МЧС России прибыл в Благовещенск, откуда заберет пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе в городе Свободном. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Ил-76 оснащен 5 специальными медицинскими модулями, предназначенными для транспортировки тяжелораненых и пострадавших. На борту воздушного судна также находятся специалисты отряда Центра СПАС, Минздрава России и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. По последним данным, в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе погибли 3 человека, 2 граждан Китая и россиянин. Пострадали 146 человек, 24 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Остальные 122 сотрудника получили легкие травмы. Американские военные разминировали центральную часть Армузского пролива. Как сообщает издание Axios, ВМС США очистили от мин разделительную полосу, проходящую ровно посередине между территориальными водами Ирана и Омана. Работы велись несколько месяцев. Сообщается об обнаружении более 100 мин. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран предупрежден о недопустимости новых минирований. Американская кантри-исполнительница Долли Партон скончалась после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти 80-летней королевы кантри сообщили ее представители. Певица была госпитализирована в онкологический центр 21 августа. Всего за несколько дней до своей кончины она сама рассказала СМИ о том, что ее здоровье в последнее время стало хуже. Долли Партон – обладательница 10 премий Грэмми. Она написала свыше 3000 композиций, многие из которых пели другие артисты. Именно Партон была автором легендарной песни «I Will Always Love You», которую исполняла Уитни Хьюстон. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице, 26 августа, сегодня среда. Среда, сколько у нас остается? 27-го?
2: Ну что, понедельник, последний день лет. Если ты про это. Раз, два, осталось три, четыре, пять, шесть дней. Ну, с сегодняшнего.
1: До нового учебного года осталось 5 дней, да?
2: Ладно, давайте сейчас, Александр, в эту математику не будем играть.
1: А мы не играем, можем.
2: Сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это.
1: Да,
2: сегодня принимаем 26-й правильный ответ и разыгрываем.
1: Два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке, пройдет уже в четвертый раз. Мы
2: Он
1: его будем
2: будет 29 и 30, чтобы быть точнее, в субботу и в воскресенье. А билет мы разыгрываем на 29-е. Итак, дорогие друзья, фрагмент, который мы с Сашей переозвучили.
3: Прием. Срезать немного жиру.
4: Срезать жир? Что значит срезать жиру?
3: Ты должен уволить жирных людей.
4: Что?
3: Они ленивые, медлительные, и мне грустно на них смотреть. Можешь начать с пышки Марч. Марч!
5: Ты не могла бы зайти?
4: Нет, Марч не толстая, она беременная. Я не буду ее увольнять.
3: Ну хорошо.
5: Оставайся там. Поздравляю.
2: Мне кажется, сейчас там за такое сразу суды и так далее.
1: Ой, я тут посмотрел.
2: Можно представить.
1: Посмотрел американский фильм один, называется «Конкретный убийца». Там девушка, она из нынешнего времени попадает в 80-е. И там, ну, допустим, она протягивает руку девушке вот того времени. Она говорит, я что, мужик 45-летний? Ты со мной здороваешься. Вот, то есть, есть вещи, там, приходит в школу, говорит, а вы не подскажете мне, пожалуйста, мне нужно вот расписание, где, в каком классе учится тот-то, тот-то. Вот такая, на. Она говорит, а как же личные данные? Там на нее смотрит вот такими глазами, посмотрите, интересный фильм.
2: Итак, ждем 26-й правильный ответ, что мы сегодня переозвучили. Пожалуйста, наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, давайте послушаем еще раз фрагмент.
2: Придется срезать немного жиру.
3: Срезать жир? Что значит срезать жиру?
2: Ты должен уволить жирных людей.
3: Что?
2: Они ленивые, медлительные, и мне грустно на них смотреть. Можешь начать с пышки Марч. Марч!
4: Ты не могла бы зайти?
3: Нет, Марч не толстая, она беременная. Я не буду ее увольнять.
2: Ну хорошо.
4: Оставайся там. Поздравляю.
1: Офисный беспредел, Волк с Уолл-стрит, красотка на всю голову. Это все неправильный ответ, мы загадали несносные боссы. Абонент с номером 8903-165-55 и так далее. Мы вас поздравляем, увидимся на фестивале «Легенда».
5: Ну и Александр, повтори.

0: название фильма, о котором ты говорил, про девушку, которая попала из...
1: «Конкретный убийца».
0: Это вот... Это сериал или фильм?
1: Нет, это фильм, по-моему. По-моему, это фильм. Нет, это фильм «Конкретный убийца», по-моему, 23-го или 24-го года.
0: Но мы сегодня загадали «Несносные боссы», не путайте.
2: «Подъемники» на нашем радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 21 минута в столице.
0: Наш бизнес-марафон.
1: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности Сбербизнес. Спасибо. Копите бонусы, обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».
2: В эфире специальная рубрика нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». Ее участники – предприниматели, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
1: Сегодня расскажем историю Ларисы. Не так давно она открыла салон красоты, и в первый же месяц ей пришлось разбираться буквально с десятками разных сервисов. С бухгалтерией, с электронным документооборотом, с налоговой. Что из этого реально важно, а без чего вполне можно обойтись?
2: Лариса решила не подключать все сразу. Например, пока в салоне работали только она и еще один мастер, искать сотрудников было просто незачем. А через несколько месяцев, когда клиентов стало больше, понадобился третий человек. Вот тогда и пришло время сервиса для размещения вакансий.
1: По такому же принципу Лариса использует подписку Сбербизнес Прайм. Начала с минимального объема платежей и лимита зачисления наличных. Потом увеличивала объемы, подключала бесплатные партнерские опции.
2: В общем, правило Ларисы такое. Бизнесу нужен не самый длинный список инструментов, а те инструменты, которыми действительно пользуешься сейчас.
1: Лариса также участвует в акции программы «Сбербизнес Спасибо». В ней Сбер в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим клиентам-предпринимателям. У вас тоже есть возможность поучаствовать до 31 октября 2026. Если станете бизнес-клиентом Сбера и присоединитесь к программе лояльности. Не упускайте свой шанс. Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. Сбербизнес Спасибо. Программа лояльности, где на накопленные бонусы за операции по счету можно обменять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. Сбербизнес Спасибо. Привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк». Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Ну и что?

0: Наша реклама. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес Спасибо и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
2: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включенный сервис и безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
2: Подробнее на банк.ру. А вот и банк 0+.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 37 минут в столице. Россияне начали активно использовать ИИ-ассистентов для планирования отпуска. Около трети, это 31% всего ИИ-трафика на сайтах турфирм и авиакомпаний в первой половине августа пришлось на запросы пользователей. Как правило, запросы касаются выбора тура и направления, а также уточнения предполетных формальностей, ну и так далее.
2: Мне вот так знакомая доверилась чату GPT и попала в Европе с паспортом. Ну, что-то там я сейчас вот нюансов не помню.
1: Ну, понятно.
2: Ну, то есть она спросила у чата GPT, можно ли вот, в таких условиях путешествовать между одной и другой страной. Он ей сказал, да, можно. Она полетела, оказалось, нельзя. И потом, когда она переспросила, как часто это бывает, чат GPT сказал, извините, вы правы, я ошибся. Поэтому не знаю, насколько люди доверяют планированию отпуска искусственному интеллекту. Ну, или всевозможным вот этим чатам.
1: Все-таки вот такие, где нужно, от чего зависит твое дальнейшее продвижение, наверное, все-таки нужно интересоваться из более проверенных источников.
2: Ну, наверное, можно спросить, там, самый красивый пляж вот в той или иной стране, или там...
1: Не, ну, это понятно. Я могу спросить, найди мне сейчас самый, короче, самый дешевый маршрут вот до такой-то точки.
2: Нет. Ну, он тебе предложит какие-то вещи, но я уверен, что самостоятельно через вот агрегаторов, которые продают билеты, которые тоже, кстати, внедряют ИИ, ты это сделаешь быстрее. Я периодически натыкаюсь в интернете на подборку разных туроператоров, которые говорят, какими инструментами якобы надо пользоваться. Ну, я не знаю, это реклама или нет. Ну, мол, вот там, чат GPT и DeepSeek плохо для планирования отпуска, а там какие-то, ну, для меня неизвестные инструменты тоже с искусственным интеллектом якобы хорошо. Тут, Саш, я не специалист, кстати, я только свое мнение говорю. Может быть, сейчас тут люди скажут, что все прекрасно у них, и они доверяют. Вообще сейчас, ну, последнее время все, естественно, говорят, как все инструменты и вошли в нашу жизнь. А насколько вот люди пользуются, интересно? Ты пользуешься? Я пользуюсь. Я и DeepSeek, и чатом GPT, и Алиса AI, и другими сейчас их перечислять даже не буду в разных сферах жизни. И для работы.
1: Я DeepSeek пользовался после того... Ну, после того, как я решил, я прямо им стал пользоваться очень часто, а потом я задал ему вопрос что-то об авторе «Мертвых душ», и он мне ответил «Пушкин».
2: Они все ошибаются, их все нужно перепроверять.
1: Это как понять, это не ошибка, это просто... Ну, то есть это, я даже не знаю, это очень, ну, как сказать, грубая ошибка или еще что-то. Ну, просто недопустимая ошибка.
2: Распространенный, знаешь, такой прикол над второй половиной в интернете, он тоже часто вирусится, когда, ну, например, ты в магазине стоишь, пришел там с женой в магазин, стоишь, что-то выбираешь, она тебя фотографирует, вот ты спиной стоишь к ней, она тебя фотографирует и делает там дырку, например, на штанах, или там дырку легко можешь рукой почувствовать, а вот там пятно с помощью вот генерации этих картинок. И отправляет тебе в мессенджер, стою за тобой. Mm-hmm. И ты начинаешь прикрывать себя там, ну и так далее.
1: Бывшая жена, да?
2: Ну, там по видео как будто бы еще нет.
1: Счастливые семьи.
2: Да, просто такой вот прикол себе.
1: Давайте, друзья, мы хотели с вами поговорить о том, а используете ли вы ИИ в
2: какой, да, жизни? И где конкретно вы используете? В работе, в быту и так далее. И как?
1: У меня сестра вот родная оживляет фотографии, и я, честно говоря, уже устал.
2: Ну, мы сейчас не будем, давайте только сейчас специалисты, чтобы вы не начали нас учить, что такое ИИ, искусственный интеллект, да, и так далее. Мы и все, что для нас необычно, называем.
1: Ну, да.
2: И оживление фотографий, и генерации текстов.
1: Для простого человека это, да.
2: Да, для нас это все искусственный интеллект, да. Не будем сейчас в терминологию вдаваться. Ждем ваших историй, ждем ваши сообщения. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Так, давайте почитаем ваше сообщение.
7: Да, использую. Очень помогает в работе, да и много где. Про искусственный интеллект мы заговорили. Если нужно сравнить какой-нибудь материал или почитать характеристики и особенности. Раньше на это уходило время, пока найдешь, пока выделишь. А сейчас 2 секунды и готово. Единственное, что наше-то поколение в случае падений и само сумеет найти информацию, оно сейчас для удобства. А вот молодые могут и в ступор уйти. Для них это часть жизни. Пишу стихи уже 5 лет, и тут мне друг, с которым вместе с одного рок-бара, предложил попробовать сгенерировать стихи в песне. Меня зацепило, получается очень круто.
6: И это помог вам кажется.
7: Уйти от налогов на сумму 250 тысяч рублей. Продавал квартиру, владел менее 5 лет, но попадал под льготу. Есть условия для семей с детьми. Налоговая никак не хотела слушать. И помог составить заявление, собрать документы и подать заявление в управляющие органы. Позвонили, извинились, налог убрали. Удивительно.
6: Я что-то
7: первый раз слышу, чтобы...
6: Чтобы они позвонили и извинились.
7: Извинились и налог убрали. С удовольствием использую Алису AI для написания тысяч отчетов, от которых нас, учителей, разгрузили, якобы. Очень быстро. Сам придумывает проблемные ситуации, из которых я профессионально вышла. А вот дети в сочинениях, конечно, глупят. Там и Чацкий в Онегина заползает, разве что колобок лису не ест. Подождите. Составила жалобу в ФНС.
6: Они вообще попутали.
7: Получилось на 3 страницы, а там ограничение в 2000 знаков. Дипсик отлично справился с сокращением и сохранением смысла. Я инженер-проектировщик, пользуюсь и для корректировки текста и правильного составления общих данных.
6: Да, очень много сообщений, которые помогают составлять вот какие-то заявления там и так далее.
7: А вы замечали, и Игорь Паньков, да, уже много шуток на эту тему, спасибо. Пользуюсь и ищу рецепты.
6: Борща.
7: Ну, он же чаще всего просто подборку вам делает. Напишите ему там. Важно, как вы промпт составили, потому что многие нам написали, что это основное в работе с ИИ. Чем грамотнее составлен промпт, тем точнее будет результат. Так вот, одно дело, вы говорите, найди рецепт борща, там, у которого максимальное количество отзывов пользователей, или там, как готовят известные шеф-повара, там, другой. Он найдет какую-нибудь статью с рецептом или подборку и предоставит вам. А другое дело, придумай рецепт. Хотя некоторые рестораны в одно время прям стали целые страницы меню публиковать. Сгенерировано, ну, то есть придумано, там, коктейль придуман искусственным интеллектом. То есть ты пишешь там промпт, придумай коктейль на основе там вот таких-то алкогольных и безалкогольных
6: для напитков.
7: Да, там, придумай название, и вот он придумает. Но все равно он придумает на основе существующей какой-то классики. Как и Суна, которая генерирует и тексты, и песни, и которую многие сейчас ругают, в том числе правообладатели, говоря о том, что вы обучили ее на известных произведениях, которые написал человек.
6: Ну да.
7: Поэтому платите нам деньги. Спасибо большое за ваше сообщение. 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
8: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
9: Папа, еще круг! А я на боулинг.
10: Мам, я в игровые автоматы.
11: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
12: Торопитесь, акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
14: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
16: Где участок выбрать?
17: Какой фундамент?
16: Какой кирпич?
17: Сколько это вообще стоит?
18: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
19: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
20: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
21: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
22: Автомобильный маркетплейс фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую.
23: Город Казань, улица Родины 1, телефон 204-44-20.
24: Реклама нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-70-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
25: Проще простого.
26: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
27: Наше.
28: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Число погибших на стройплощадке Амурского газохимического комплекса выросло до 7 человек. Погибли 6 граждан Китая, 1 россиянин. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что погибшие – это сотрудники подрядной организации. Всего за медицинской помощью после вспыхнувшего накануне пожара обратились 152 человека. Госпитализированы 36 сотрудников. Судьба 9 граждан КНР после пожара неизвестна. Поисково-спасательные работы продолжаются. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Владимир Путин не встречался с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в комментарии изданию «Вашингтон-Пост» представитель Кремля заявил, что визит Рэдклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. Накануне американский военно-транспортный «Боинг» приземлился в столичном Внуково. За день до этого он вылетел с военной базы «Эндрюс» под Вашингтоном. Как отмечает сайт nsn.fm, вечером самолет ВВС США вылетел из Москвы. Оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь. Такую рекомендацию дали в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что надежная иммунная защита после введения вакцины формируется в течение 2-4 недель, что соответствует прогнозу начала возможного подъема заболеваемости. Ведомстве отметили, что по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в состав вакцин этого года включены актуальные в наступающем сезоне штаммы вирусов гриппа. В российские регионы для профилактики гриппа будет поставлено более 56 миллионов доз вакцин. Россельхознадзор попросил глав регионов усилить борьбу с борщевиком. Как сообщили в ведомстве, несмотря на ежегодное выявление борщевика Сосновского, в ряде регионов отсутствуют утвержденные перечни инвазивных растений. Россельхознадзор подготовил именные письма на губернаторов с просьбой ускорить утверждение перечней и включить в них борщевик Сосновского. Сейчас списки утверждены в 64 субъектах России, но при этом только в 40 регионах в них включен борщевик Сосновского. В Солнечной системе могут быть обнаружены новые планеты. Наиболее вероятный кандидат – гипотетическая девятая планета. Как рассказал РИА Новости эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров, существование этой планеты вычислено теоретически. Ученый напомнил о том, что сейчас официально в Солнечной системе 8 планет. Собеседник агентства отметил, что масса девятой планеты, если она существует, может составлять примерно до 10 масс Земли, а полный оборот вокруг Солнца занимать до 20 тысяч лет. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут, столица, 26 августа. Сегодня среда, до 17 градусов тепла обещают нам синоптики. Возможно, небольшие дожди, вероятность дождей вообще небольшая, но они возможны. Гадать будем очень скоро, поэтому
2: если есть какие-то... Книги, Александр?
1: Ну, давайте сегодня погадаем по...
2: Ну, давайте, Александр, давайте. Вы же Янку вечно ругаете, что у нее какие-то...
1: Я Янку ругаю, да я вообще с ней не ругаюсь больше. Мне это больше не нужно. Я просто, ну, я освободился от этого.
2: Широким массам.
1: Да, давайте погадаем по братьям Стругацким.
2: Итак, вы отправляете свои проблемы, мы их обсуждаем, а одного из вас выводим в эфир. Вот, пожалуйста, едем с друзьями с рыбалки. Всю рыбалку проотдыхали, в кавычках тут почему-то. Рыбу не ловили толком. Весь улов купили у егеря. Мучает немного совесть. Признаваться домашним, что не я ее поймал, или нет?
1: Господи, вам весело было?
2: Отдохнули.
1: Вы же ехали зачем? Отдыхать?
2: Рыбу везете.
1: Рыбу везете.
2: Ну, купили.
1: Ну, что было там? Сейчас вот вы расскажете, что там было. Она скажет жене, там, друзей, которые вдруг по каким-то причинам решили не говорить то, что там было. Зачем вам это надо?
2: Думаю, строить...
1: Просто, или... что вы рассказывать будете? Как вы там набухались? Что там? Вот что в этом нет, интересного?
2: Не ловили рыбу, а купили ее. Вот рассказывать об этом или нет?
1: Не знаю. Вы можете... Если у вас жена понимающая, то скажите, что купили.
2: Стоит или нет строить баню на даче? Мучает вопрос этот.
1: А вы фанат бани? Если вы не фанат бани, она вам вообще не нужна. Ну, то есть, вот если бы у меня не было бани, она бы мне не нужна была. Потому что я не фанат. Но вот Игорек меня иногда, так сказать, подкармливает разными штуками, потому что я говорю, ну что, баня есть, что-то надо же делать. Я вот захожу и
2: я фанат
1: развешиваю
2: бани, но я фанат общественной бани. И хожу в общественную баню. У меня была возможность построить свою, но я отказался от этой истории.
1: Ну, то есть, как бы она... Видите, вот, пожалуйста.
2: Ну, это я такой. Многие строят...
1: А если к вам вот ездить друзья,
2: да,
1: там,
2: ходят постоянно.
1: Они вот хотят, любят это дело. Ну, пожалуйста.
2: Но если вы ленивый человек,
1: мне так баня вообще не
2: то
1: нужна.
2: Подумайте, потому что ее нужно будет убирать, топить, ухаживать за ней и так далее. Это не то, что вы построили ее и все. Попарились и ушли.
1: А ухаживать как?
2: Ну, Саш, много нюансов у своей бани. Ну, как минимум, ты ее будешь топить, потом
1: нет,
2: убирать.
1: Нет, это я понимаю. Это каждый раз. Я делаю, а еще что делать надо? Что-то еще надо делать?
2: Специалисты тебе подскажут.
1: Не, не надо, спасибо, не надо. Не морочьте мне голову. Не забивайте мне голову лишь.
2: Так приехал, попарился в общественной бане и уехал.
1: Да, за тобой убрали.
2: Ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского 57А. Имеются

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 9 часов и 16 минут в столице. Давайте прочитаем ваше сообщение.
2: По Стругацким сегодня гадаем. Пожалуйста, пишите о ваших проблемах. 5 сентября встреча одноклассников. Лично я не видел ребят 42 года. Вот не знаю, идти или нет.
1: Угу.
2: Слушайте, ну если вам хочется, идите, конечно. Потому что не все любят это мероприятие. Я вот с удовольствием. У нас был дружный класс, мы продолжаем общаться, не со всеми, конечно, но часто это вообще не сложно. У нас есть чат, и периодически он оживает. Если есть желание, если есть возможность, то сходите, конечно.
1: А что вам, вот вы, сколько вам сейчас уже, за 60, да? Или сколько?
2: Ну, 60, наверное. Полно, если в 18 закончили.
1: Тут как бы больше не будет возможности, возможно.
2: Ну и не все, наверное.
1: И не все придут. Поэтому есть такая возможность. Я понимаю, я вот раньше не ходил, а сейчас бы, наверное, я пошел.
2: Просто раньше все считали, что это ярмарка

0: тщеславие, ну, да, все вот приезжают мне, как бы, и сейчас, рассказывают, наверное, кто чего добился. Бы
1: интересно.
0: Мне кажется, в 60 лет уже там никто ничем не
1: вообще
0: хвастается.
1: Вообще абсолютно плевать.
0: Хотя... Смог приехать, уже хорошо. На мужа завели уголовное дело, он не виноват. Держит в СИЗО, 1.5 года пинают дело то туда, то сюда. Будет ли справедливость? Мы тут, к сожалению...
1: Может, адвокат только, ваш что говорит?
0: Да, пожелать скорейшего решения этой проблемы, потому что очень мало вводных, и мы не специалисты. Доброе утро. Меня захейтили в моем блоге. Продолжать вести блог или кончать? Если кончать, то удалять его с концами или оставить уже написанное.
1: Ну, дружище, вообще человек, который заводит блог, он у него должен быть...
0: Иммунитет.
1: Блог на хейтеров. Я понимаю, что там, наверное, ну, сейчас у вас такого в жизни никогда не было.
0: Сейчас люди такие злые, что, мне кажется, даже самого спокойного и уравновешенного человека можно вывести из себя. Что люди не стесняются и вот говорят о том, что уже есть примеры, когда за оскорбление, хейт, ну и так далее... наказывают за оскорбление в интернете.
1: Да.
0: Но это как-то не повсеместно происходит, и люди ломаются, даже самые стойкие. Причем ты можешь вести блог в самой безобидной тематике, казалось бы. Вот, ну, там должны быть самые добрые, светлые люди, и все равно туда прибегают такие отмороженные товарищи.
1: Я помню, меня хейтили. Помнишь, за телефон кнопочный?
0: Ну, это не так, Саш. Тут речь идет о том, что, ну, я не знаю, не вот, так. Например, сделал это ты свой так. Блог там.
2: Да, это я понимаю. Я тебе сейчас говорю о хейте.
1: Захейтить могут не только блог.
0: Пожарки мяса, вот, да? И ведешь ты, рассказываешь людям, как ты лично жаришь мясо, как тебе вкусно.
1: Но.
0: И советуешь им. Говоришь, что так единственно правильно. Ну, то
2: я это... понимаю.
0: А вот и прибегают специалисты и начинают сначала твою технику, потом тебя лично, потом твою внешность и так далее.
1: Нет, но я...
0: Ну, еще даже на семью перекидываться.
1: Я вам говорю, я вот это прошел лично. Я знаю, что это такое. И ты проходил.
0: Есть классная социальная реклама, я не знаю, в какой она стране была, где мужчина звонит в дверь, открывает человек.
1: А,
0: в Твиттере вот такое-то писали про поединок там боксерский. И то, что вы бы уложили этого человека там одной рукой. Он говорит, да, вы подтверждаете слова? Да, подтверждаю. И зовет этого боксера, и тот ему бьет под дых. И они так и от дома к дому переезжают и наказывают хейтеров. Ну и там социальная реклама о том, что надо думать... что вы пишете в интернете. Я уже не говорю про всякие разные страшные случаи, которых многие знают. Беспокоит уже 2 месяца боли в спине, межпозвоночные грыжи. Куда только не ходил. Сегодня очередная попытка. Иду на лазер. Поможет на этот раз? Тут только к специалисту.
1: Я-то вообще не знаю. Поэтому, да.
0: Только к специалисту.
1: Врачи и только врачи.
0: Мне кажется, что проблема... известная, распространенная, миллионы людей страдают и уже...
1: Как вы себе вообще представляете? Мы вас по книге лечить будем. Ну, я просто даже... Ну, мы вам желаем здоровья. Вот. Проблема серьезная, но сколько примеров, когда люди бегают после этого. После лечения, после операции, там, после еще чего.
0: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
3: Подъемники на нашем радио.

хватит хлеба, а да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не слякать.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Выгода 100 тысяч рублей при покупке в программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
15: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
21: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
22: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
23: и Игорь Паньков.
22: Подъемники на нашем радио.
24: Дорогие друзья, всем доброе утро. Гадаем сегодня по братьям Стругацким. Давайте.
25: Здравствуйте, меня зовут Владимир, мне 41 год, не клеится с женщинами. Погадайте, пожалуйста, когда я встречу свою любовь. Владимир, доброе утро.
26: Доброе утро.
25: Владимир живет в городе Видное, работает электриком. Владимир, а скажите, пожалуйста, вы были уже в отношениях, там, женаты, может быть?
26: Нет, прожил с девушкой 2 года и потом расстались.
25: А как вы считаете?
24: А почему?
25: Да, почему?
26: Ну, слишком требовательная была.
25: А какую женщину вы ищете? Вот нет, какая подождите, она? Может быть, сейчас вот соседи ваши услышат. Ну, я имею в виду девчонки из Видного там.
26: Ну, какую? Хорошую, красивую, надежную.
0: Нетребовательную.
26: Ну, нетребовательную.
24: А что значит слишком требовательная была? Что она требовала от вас?
26: Денег.
24: Ну, вы вот она с вами начала встречаться, вы производите впечатление, у которого человека, у которого много денег?
26: Ну, мы ходили с ней на Щелкунчика, я заплатил очень большую сумму, потом купил ей шубу, ну, потом она захотела машину, но куда?
24: Подождите, приятель.
25: Это в один год было? Можно было еще... Извините, Вов, мы сейчас...
24: Так надо же по нарастающей, а вы сразу ее на Щелкунчика, вы что?
25: А куда надо, Саш?
24: Ну, потихоньку.
25: В ТЮЗ?
24: Ну, не, ну, потихоньку. Ну, вы сразу на Щелкунчика, ребята, ну, вы что, ну, вы совсем...
25: Ну, ну, бывает в порыве, бросаешь. А она хотела на Щелкунчика или...
26: Да, она хотела.
25: А сколько стоит билет на Щелкунчик? Сколько вы заплатили?
26: Ну, тогда я заплатил 80 тысяч, ну, за одного.
0: 80 тысяч?
25: За одного.
26: Да.
25: Она, 160.
24: Она одна ходила?
26: Нет, мы вдвоем ходили.
25: А, 160.
24: У меня такое ощущение, что у вас до сих пор это вот как-то...
25: А это какой год был? Просто сейчас понять, какое...
26: По-моему, 15-й.
25: А, еще в 15-м году было?
0: Вот это да.
25: 160 тысяч в 15-м году сильно. Так, хорошо.
24: Смотрите, 10 лет прошло, как у вас в памяти это...
25: А какой вы человек? Вот какие у вас интересы, хобби, увлечения?
26: Машина, друзья.
0: Так.
26: Что еще?
0: Все.
26: Работа.
0: Машина, друзья, работа. А увлечения у вас какие-нибудь есть?
25: Машина, тебе сказать.
26: Нет.
0: Нет, увлечений нет. А машина-то хоть какая?
25: В смысле, хоть.
26: Митсубиси Лансер 10.
0: Митсубиси Лансер 10.
25: Номер страницы, номер строчки, Владимир.
26: 23-я страница, 4-я строчка сверху.
25: 23-я страница, 4-я строчка сверху. Итак, здравствуйте, меня зовут Владимир, мне 41 год. Не клеится с женщинами. Погадайте, пожалуйста, когда я встречу свою любовь?
24: А хрен его знает. Хлебнуть бы сейчас. Вот такая строчка.
26: Спасибо.
24: Пожалуйста.
25: Александр, твоя строчка не помогла.
24: Не, подождите, вы называете номер страницы, номер строчки, я как, что должен сделать?
25: Но если вдруг кого-то из наших слушательниц Владимир заинтересовал, мы спросим у него, не против ли он, чтобы мы дали ваш контакт.
24: Не спросили, сколько шуба стоила. Наверное, еще дороже.
25: Наверное,
24: я тебе говорю, это вот, ну, сразу был взят барьер, ну, а потом
25: кто-то написал, зачем же сразу с козырей?
24: Ну, конечно, я вот тоже не понял. Ну, база же должен ее мужчина знать. Потихоньку, по моим, с пельмешек нужно начинать.
25: Мы, Саш, гусары, сразу, с места в карьер.
24: И по восходящей.
25: Вы с пельмешек.
21: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 9 часов и 47 минут в столице. В эфире наша любимая рубрика с Алисой AI.
2: Дали задание Алисе AI объяснить текст и значение песни «Окей» группы «Чиж-компания», которую мы только что послушали. И вы знаете, Алиса меня удивила. Есть факт, который я к своему стыду не знал. Итак, эта песня – ироничный срез российской провинциальной жизни середины 90-х, поданный через фирменный чижовский стёб. Итак, главный прием. Контраст. На фоне абсурдных или тревожных новостей, рост цен, разбавленная водка, тонущий катер, автор каждый раз повторяет: «А у меня пока все окей». Это не оптимизм, а позиция отстраненного наблюдателя, способ выживать, делая вид, что тебя это не касается. А в песне есть скрытая сатира, фразы «нет врагов, зато и нет друзей, и мы давно уже на берегу» говорит об апатии и разобщенности. Люди перестали бороться и просто плывут по течению, принимая любой бардак как норму. Лирический герой – типичный обыватель, который прячется за маской спокойствия, хотя на самом деле происходящее его, конечно, задевает. И вот, интересный факт. Многие думают, что «окей» – это просто английское «все хорошо». Но в конце и в контексте 90-х у этой аббревиатуры был другой, народный, расшифровывающийся смысл. «Окей» – это отказ от кайфа. То есть герой песни словно находится в состоянии легкой ломки по нормальной жизни, но убеждает себя и других, что ему и так комфортно. Это делает название немного глубже, чем просто «окей». Это сленг, который многие использовали. Отказ от кайфа. И еще интересный факт. Эта песня посвящена городу Вентспилс в Латвии, где Сергей Чигаков проходил военную службу. В 83-85 году танковые войска, войсковая часть номер 01351. И там же он и написал эту песню. Вот так, дорогие друзья, вы можете с помощью Алисы AI тоже попробовать разобрать свою любимую песню, узнать значение текстов, некоторых непонятных слов, и, возможно, получите интересные факты, как про название песни «Окей» от Алисы AI.

0: хэтчбэк кроссовера Moda C5, потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203 93 56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
1: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Наше радио представляет.
9: 28 августа в Казани. Концерт легендарной группы «Альянс» в летнем дворе «Бары Соль». Голоса зовут именно вас.
8: 18+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Очаги пожара на строительной площадке Амурского газохимического комплекса ликвидировали. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что по последним данным подтверждена гибель 7 сотрудников подрядной организации. Это 6 граждан Китая, 1 россиянин. Судьба еще 9 работников остается неизвестной. В больнице с травмами различной степени тяжести доставили 36 человек. Еще 116 обратились за помощью с ушибами и порезами. Но госпитализации им не потребовалось. Возгорание на стройплощадке Амурского газохимического комплекса произошло накануне. Для расследования причин пожара создали специальную комиссию. Жителей города Котовска в Тамбовской области призвали не выходить на улицу в ближайшие 2 дня. Как сообщил глава города Алексей Плохотников, дым и смог из-за сильного пожара в логистическом центре «Wildberries» быстро распространяются на город. Он также попросил горожан держать закрытыми окна и балконы и приглядывать за состоянием близких с хроническими заболеваниями. Ранее глава Тамбовской области Евгений Первушев сообщил, что в Котовске в результате попадания БПЛА загорелся логистический центр «Wildberries». Площадь возгорания выросла до 100 тысяч квадратных метров. На складе была проведена заблаговременная эвакуация, однако пострадал один сотрудник компании. Мошенники создали поддельную образовательную платформу и заманивают в нее учителей. Об этом предупредили в Общественной палате России. В преддверии нового учебного года от имени администрации образовательного учреждения мошенники рассылают классным руководителям сообщение о том, что, согласно новой политике учреждения, необходимо зарегистрироваться на образовательной платформе с целью внесения ежедневных данных об успеваемости учеников выпускных классов. Данная инициатива якобы исходит от Минпросвещения и нацелена на улучшение качества образовательного процесса. При переходе по ссылке педагоги вводят личные данные, которые в итоге передаются злоумышленникам. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года. Как сообщили в Минобрнауке, переход на новую модель высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется уже с 2027 года. При этом в ведомстве отметили, что дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся в стране действующими документами о получении высшего образования. Как напоминает РИА Новости, пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в 2023 году. Сегодня в него входят 17 вузов. Студенты получают высшее базовое образование за 4-6 лет и специализированные за 1-2 года. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 26 августа, сегодня среда. До 17 градусов тепла обещают нам синоптики. Возможно, небольшие дожди. Ну а мы будем играть в нашу игру «Кто кого» и разыгрывать сегодня, внимание, суперлегкий компактный термос для еды объемом 300 мл, имеет крышку-пробку с системой сброса давления, легко открыть даже детям, нежный мятный цвет. Термос для еды, короче говоря. Термос – марка, ставшая легендой. Весь мир называет термосы именем этого бренда. Для офиса, пикника и экспедиций идеальная модель ждет вас на сайте официального представительства «Термос в России» – термос.ру. Вековая история и качество, которому доверяют миллионы.
2: Сегодня, кстати, день благодарности собаке. По традиции мы смотрим в календарь в это время. Но я предлагаю столкнуть две категории граждан. Сегодня две команды. Любителей походов, потому что у меня в первую очередь, у меня две ассоциации вот с термосом. Это походы. Ну, изначально было, да, когда брали с собой термос и баня. Когда ты, да, брал с собой чай, дома заваривал, вкусный, с травками, лимон, мед, ну и так далее.
1: Колхоз. Вот когда нас отправляли в колхоз, я помню, мама всегда мне давала термос.
2: Но предлагаю сегодня все-таки походы.
1: Не, да. давайте.
2: Да, конечно, люди, которые ходят в походы, любят походы. Просто мне кажется, в походе никогда не был.
1: В поход можно? Берут с собой термос?
2: Конечно, берут.
1: Да?
2: Ну, берут, да. Понятное дело, что ты на костре потом можешь приготовить все, но взять с собой теплое питье или питание уже. Ну, опять же, походы разные бывают.
1: Бывают разные походы.
2: Кто-то
1: вечером вернулся.
2: Любит, да, с комфортом ходить в походы. Просто отправился, да, погулял. Или еда. Вот как в том термосе, который мы сегодня разыграем. А,
1: так, кто против кого? И так, кто ходит в походы?
2: Да,
1: против
2: тех, кто никогда не был в походе, ни разу. В школе не ходили, во взрослой жизни не ходили. Ну, вот так получилось.
1: А так вот с палаткой, я вот не помню, чтобы я ходил. Я, по-моему,
2: в школе ходили.
1: Я ни разу не жил в палатке.
2: Ты ни разу не ночевал в палатке?
1: Ни разу.
2: Саша,
1: за всю жизнь.
2: Нужно это исправить. Я предлагаю пойти в поход.
1: Я был в палатке, я лежал в палатке, но вот так, чтобы провести ночь в палатке, такого у меня не было.
2: Даже на нашествие ты в палатке?
1: Ни разу в жизни такого не было.
2: Несколько раз в палатке на нашествие ночевал.
1: Не-не-не.
2: До гостиницы.
1: Потому что дойти не мог до гостиницы.
2: Нет, уже транспорт не ходил, все уехали. И приходилось ночевать в палатке, в поле со всеми.
1: Нет, я ни разу не ночевал в палатке.
2: Давайте, дорогие друзья, отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно, но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом! Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
11: Знаете ли вы... Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс – Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну что, давайте играть. У нас сегодня четное число, значит, преимущество второго игрока.
3: Играют любители походов против тех, кто никогда там не был. Я учитель географии со всеми вытекающими. Полевой факультет, полевой образ жизни. Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей.
4: Доброе утро.
3: А переведите нам, что такое полевой факультет? Это сленг географического факультета?
4: Нет, это всю жизнь в полях.
2: То есть как произносится, так и значит.
4: Да, то есть со второго курса у нас начались уже походы, ночевки и на болотах, и в горах, и везде. И потом уже это перешло в семью, дети тоже ждут там очередного отпуска, чтобы можно было куда-то пойти вот с этими всеми атрибутами.
3: А вы сейчас в школе преподаете?
4: Да, преподаю.
3: А вы детей водите в походы или сейчас это запрещено, наверное?
4: Сейчас, ну не то, что запрещено, очень много всяких проволочек документальных, поэтому ограничиваемся выходами, где какая-то камеральная съемка местности, план местности, чертеж, ориентирование. Вот это вот прям вот фактически за забором у нас сельская местность, поэтому лес рядом и вот там. А так, чтобы поход прямо едой, там, с палатками, это вот очень сложно с легкими задачами.
3: Понятно. Давайте отвечать на вопрос. Сегодня четное число вашего соперника преимущество.
2: Какой напиток чаще всего упоминается в дневниках полярных экспедиций начала 20 века? Горячий шоколад, глинтвейн или чай?
4: Начало
2: 20 века.
4: Пусть будет глинтвейн.
2: Чай. Именно чай был главным горячим напитком полярников. Он был прост в приготовлении, хорошо согревал и долго хранился, разумеется, в термосе. Кто первым осознал ценность изобретения термоса? Моряки, пилоты или продавцы термосов?
4: Моряки, пилоты или моряки. Там, наверное, есть на чем разогреть. А продавцы термосов, возможно, холодно им было стоять, и они пусть будут.

0: шутки ради, продавцы театра.
1: Это пилоты. Кабины первых самолетов были открытыми, и пилоты страдали от холода. Горячие напитки в термосах в буквальном смысле спасали жизнь пилотам.
2: Последний вопрос. Соберите, Сергей.
1: Кто придумал слово термос? Производитель изделия, первый покупатель или победитель конкурса на лучшее название?
0: Ну, термос, по-моему, названный в честь вот того, кто его изобрел. Ну, и еще раз можно
1: вопрос. Производитель изделия. Кто придумал слово термос? Производитель изделия, первый покупатель или победитель конкурса на лучшее название?
0: Ну вот, производитель изделия, пусть будет.
1: В названии термос, вернее, название термос придумал житель Мюнхена. Он участвовал в конкурсе на лучшее название. Его вариант победил в конкурсе, который устроил создатель первого в мире термоса Рейнгольд Бургер, запатентовавший свое изобретение. Рейнгольд Бургер придумал.
2: Ну, к сожалению, Сергей, сегодня без подарков. В поход не идем.
0: Ну, я рад был вас слышать.
2: Да, мы тоже. Нам очень приятно познакомиться. Желаем вам удачи.
1: Это, конечно, дико звучит, что детей сейчас нельзя водить в походы. Очень. Но
2: уверен, что вы на своих уроках и практических занятиях.
1: Только из рассказов дети будут знать.
2: Рассказывайте много всего интересного.
1: Как не ходили в походы.
2: Теперь те, кто в походе ни разу не был. Ваша очередь. Достаточно на один вопрос правильно ответить, чтобы победить.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 23 минуты в столице. Сегодня 26 число. Играем дальше. С нами должен играть Сергей. Да, если не ошибаюсь. Сергей.
3: Да, Сергей, доброе утро.
4: Доброе.
3: Сергей был везде, кроме похода.
2: Угу. А где везде?
4: На рыбалке. Постоянный посетитель нашествия. Ну, нашествие, не знаю, считается это походом или нет, даже в палатке.
3: Ну, нет, давайте мы про походы все-таки, классические, с палаткой и так далее. Вы нам подходите.
2: Вы нам подходите, да. В каком из... Вам нужно ответить на один вопрос, чтобы поменять. В каком из этих фильмов можно увидеть в руке у героя термос? 17 мгновений весны, операция «Ы» и другие приключения Шурика или «Три мушкетера»?
4: Операция «Ы», по-моему.
2: Именно в большом красном термосе приносят еду хулигану из новеллы «Напарник». Да, абсолютно верно. Вы только что победили, мы вас поздравляем.
3: Так вкусно он ее ел там.
2: В какой стране был запатентован первый в мире термос для бытового применения? В Америке, в Германии или в Британии?
4: Наверное, в Германии.
2: Да, патент на вакуумную емкость и регистрация бренда «Термос» произошла в Германии. Второй правильный ответ. Почему на корпусе хорошего термоса с холодным напитком не образуется конденсат, то есть капельки воды? Потому что термос стесняется потеть. Ну, в кавычках стесняется, естественно. Вакуумная изоляция не пропускает холод к внешним стенкам, поэтому они не охлаждаются. Или специальное покрытие отталкивает воду?
4: Второй вариант.
2: Конденсат образуется, когда холодная поверхность контактирует с теплым влажным воздухом. Вакуум в термосе не дает холоду добраться до внешней стенки, поэтому она остается теплой, и конденсат не появляется. Термос не потеет, в отличие от нас в жару. Мы вас поздравляем, вы только что выиграли термос для еды, супер легкий, компактный, объем 300 мл, имеет крышку-пробку с системой сброса давления, легко открыть даже детям, нежный мятный цвет. Для кофе по утрам, для чая в дороге или для холодного лимонада на пикнике, только на официальном сайте thermos.ru каждый найдет идеальный вариант для себя. И будьте уверены, термос прослужит вам многие годы. Партнер рубрики ООО «Термос Рус». ОГРН 515-774-608-73-95, Москва.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес Спасибо и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/Распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/Сберпрайм.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 10 часов и 35 минут столицы.
3: 26 августа сегодня. Ян в отпуске до конца недели. Увидимся и услышимся с вами 29 и 30 августа в Горбушке на фестивале «Легенда», который мы будем вести. Так что всех тех, кто купил уже билет, мы обязательно поприветствуем. Увидимся, сфотографируемся. А те, кто еще раздумывает, имейте в виду.
2: Да,
3: закрываем традиционно лето красиво. Что две недели?
2: Да, две недели рая пролетели.
3: С 1 сентября, Александр, тебя это, конечно, не касается, но ну, что, родители сейчас, наверное, обрадуются. С 1 сентября в школах запретят пользоваться телефонами на уроках. Да, вот такая история, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. При этом на переменах школьники смогут использовать смартфоны в соответствии с установленными школами правилами.
2: Слушай, ну это правильно. Я сейчас могут родители там, вот, там, а что будет, если, вот, не дай бог, что-то случится, как ребенок сообщит, там.
3: Ну, так на перемене он может.
2: Не, ну, если случится во время урока, я сейчас про разные такие вещи. Но, на самом деле, это же мешает. Я не представляю, как бы мы учились, если бы в наше время были телефоны. Как хорошо, что их не было, что я вообще школу закончил.
3: Но...
2: Что я не свернул с этой дорожки.
3: Интересно, как это будет технически происходить. То есть ты в начале урока сдаешь телефон учителю, а после, соответственно, забираешь.
2: Слушай, знаешь, есть какие-то... Я тут смотрел в рилсах или в новостях, где-то американские школьники им надевают какой-то, короче, как блокиратор.
3: Да, есть такое. Есть.
2: Вот. И этим телефоном нельзя пользоваться.
3: На некоторых корпоративных мероприятиях, где... Ну, и не только корпоративных, где нельзя снимать, там, презентации, там, нового автомобиля, например, ну, или еще что-то.
2: То есть ты их все равно сдаешь, да?
3: Или нет, их просто... ты просто его не откроешь и не сфотографируешь.
2: Ну, да,
3: их упаковывают,
2: их упаковывают,
3: ты берешь...
2: И ты просто не можешь им пользоваться. Да, мне кажется, что это абсолютно очевидное нововведение.
3: Сейчас некоторые артисты стали требовать музыканты, не наши пока, чтобы не снимали концерты. Люди стоят весь концерт и снимают, да?
2: Мое дело, хочу снимать.
3: Тоже упаковывать телефоны или сдавать их, или заклеивать камеру.
2: А что такое? Я понять не могу. Причем здесь артисты? Это же не школа, это же не армия. Я вообще, ну, я прихожу на мероприятие отрываться.
3: Слушай, ну, ты можешь на него не идти. Просто тебе заранее говорят правила. Вот, ну, не хочет артист, чтобы зритель сидел.
2: Хорошо, я на тебя
3: стоял.
2: Не пойду.
3: Ну,
2: я всегда ходил, а теперь не давал. На 10 человек будет меньше.
3: И мне вот периодически попадается в интернете ролик концерт Продиджи на Красной площади в каком-то там 90-м году. Ну, я думаю, что меньше было, но тем не менее. Вот представляешь, столько людей и
2: без телефона.
3: Сейчас просто ты так привык к видео с концертов, когда у всех горят эти телефоны. Весь концерт.
2: У меня ощущение, что на электронных концертах это все так же происходит.
3: Просто интересно, люди потом пересматривают это или просто снимают для того, чтобы похвастаться там среди друзей или выложить в свою социальную сеть.
2: Слушай, ну, хорошо, я не знаю, что с тобой завтра случится.
3: Когда ты весь концерт снимаешь.
2: Ты завтра уйдешь в небытие, а я скажу, что я был на твоем последнем концерте. Вот у меня видео. В чем проблема?
3: Ну, не знаю. Мне инициатива такая вот с неработающими телефонами во время концерта, ну, хотя бы не снимали люди, нравится.
2: Нет, это очень, пока не будет налажена абсолютная безопасность, телефоны должны у людей быть. Поэтому сейчас мы школу не берем, а концерты давайте не будем.
3: 10:30.
2: Не нравится им, но все, не хожу я, значит, раз тебе не нравится.
3: В Москве доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 46 минут в столице.
3: Ну что, ученые начали делать съедобные печенье из пластиковых бутылок. Дожили. Пластиковые бутылки и отходы сельского хозяйства теперь можно превращать в печенье, богатое белком. Исследователи разработали микроорганизмы, способные перерабатывать отходы, в частности, бутылки из-под газировки и остатки кукурузных стеблей в продукт. Новая технология потенциально может помочь в борьбе сразу с несколькими проблемами. Надвигающимся продовольственным кризисом, загрязнением пластиком, а в перспективе обеспечить пищей экипажи во время длительных космических миссий. Вкус продукту придают с помощью пекарских дрожжей, которые модифицировали таким образом, чтобы они производили ванильный ароматизатор. Проведенные тесты на запах показали, что участники были бы готовы есть такое печенье в условиях острой нехватки ресурсов.
2: Ну, вообще все выглядит логично. То, что мы, так сказать, люди, вот, которые производят отходы, должны это съедать. Потому что планета, ну куда уже, ну не влезает. Я вот, сколько человечеству лет там, сколько, десятки тысяч, да? Ну вот такому осознанному.
3: Ну тут сейчас, Саш, разные...
2: Прямо ходящие.
3: Разные команды поспорят с тобой.
2: Вот, динозавры, сколько там, 150 миллионов лет. Вот проживет ли человечество? Благодаря динозаврам у нас есть нефть и уголь. Но динозавры не производили пластик. А вот мы, сколько продержится человечество на этой планете?
3: Глубокий вопрос к концу шоу, Саша.
2: Я как представлю, вот мы там, ты убираешься со своей собакой, или там мусор выкидываешь только в урну, да? А представляешь, каждую секунду на планете появляется тонна мусора. Каждую секунду. Тонна. Потому что нас много. И с этим, конечно, бороться можно, но мне кажется, это неизбежно ведет к катастрофе.
3: Глубокая тема, Александр. Предлагаю ее все-таки вынести как-то за рамки нашего шоу. Обсудим уже за эфиром. Вот. Нужно напомнить всем, что сегодня уже среда, 26 августа. Последняя полноценная летняя неделя. Последние выходные лета будут у нас впереди.
2: Впереди, да, еще, да.
3: Для родителей школьников сейчас самое волнительное время, потому что они вроде как выдохнули.
2: Не для всех.
3: Родительские чаты молчали, да, и забот, связанных со школой, было немного. А сейчас бах, и обсуждение, что дарить учителю, поскольку скидываемся, во сколько линейка, куда и как, плюс канцелярии, учебники и так далее и тому подобное. Ну, плюс нервные дети, у которых родители спрашивают, что они прочитали за лето. Список внеклассного чтения.
2: Наверное, если тебя родители спрашивают, а если они даже не интересуются. Я думаю, спросят в школе. В конце концов, ты читаешь не для родителей, ты читаешь для себя.
3: Спасибо, Александр. На этой умной мысли взрослого человека мы закончим сегодня. До завтра. Берегите себя.
2: Люблю вас.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
6: Город Казань. Улица Родины 1. Телефон 204-44-20.
8: Реклама нефета. О, Каргоби. ОГРН 128-870-026-63-31. Услуги оказывают компании. Партнеры. Подробности на Фреш.ру. В салонах 16+.
0: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пассажирку московского автобуса будут судить за драку с контролером. Об этом сообщили в столичном управлении СКР. По данным следствия, 19 августа в салоне автобуса контролер выявила пассажирку, которая не оплатила проезд. Как говорится в материалах дела, женщина применила насилие в отношении контролера и нанесла ей телесные повреждения. Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В Подмосковье запустили первый производственный корпус государственного индустриального парка «Титан». В запуске приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. В индустриальном парке создана вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. Есть готовые производственные боксы и помещения для малого бизнеса. Воробьев подчеркнул, что в этих цехах могут производить роботов разного назначения. В проектах используются собственные разработки в области искусственного интеллекта и российское программное обеспечение. Как отметил Алиханов, в стране сейчас более 500 индустриальных парков, 72 из них уже работают на территории Московской области. На реализацию нераспроданных лотов жилья на элитном рынке Москвы может понадобиться 8 лет. Об этом со ссылкой на риэлторов пишет агентство РИА Недвижимость. По их данным, по итогам прошлого года нереализованный объем лотов в элитных проектах составил порядка 1 300 000 квадратных метров. За первое полугодие текущего года спрос на квадратные метры снизился примерно на треть. При сохранении текущей динамики спроса объем нереализованных остатков в проектах достигнет 15 000 лотов. Более 400 мероприятий будет организовано для посетителей 39-й Московской международной книжной ярмарки. Запланированы встречи с авторами, презентации литературных новинок, дискуссии и специальные проекты. На площадках выступят Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Татьяна Черниговская и другие писатели. В ярмарке примут участие свыше 300 российских и зарубежных издательств. Она пройдет со 2 по 6 сентября в комплексе «Гостиный двор». В рамках мероприятия также состоится Московская международная детская книжная ярмарка. А в ближайшую субботу горожан приглашают на летний хвост-фест. Фестиваль для владельцев домашних животных с таким названием состоится в Перовском парке. Как пишет сайт мэра, посетители смогут получить консультации ветеринарных врачей, послушать лекции, посетить ярмарку товаров для питомцев, а также поддержать подопечных городских приютов. Здесь же владельцы смогут чипировать своих питомцев и внести их в специальную базу. Вход на хвост-фест свободный. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: Наше. Наше радио.

0: такое дело.
1: Наша реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Остановитесь. Чувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Friend Premium Banking Award за 2025 год.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
13: Да.
14: Да, ну что за глупые. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
15: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203 93 56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
8: Наше радио представляет.
9: 28 августа в Казани. Концерт легендарной группы «Альянс» в летнем дворе «Бары Соль». Голоса зовут именно вас.
8: 18+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силовики задержали в Адыгее и Кабардино-Балкарии сторонников запрещенных в России международных террористических организаций. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, в Майкопе был задержан местный житель, который планировал теракт в отношении объекта Минобороны. У него изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с координатором из украинской террористической организации. Кроме того, в Кабардино-Балкарии задержали 11 участников террористической ячейки, которые пропагандировали радикальную идеологию и совершили насильственные акции в отношении граждан, которые не разделяют их взгляды. Все задержанные заключены под стражу. Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак ВСУ на объекты Wildberries. Как говорится в сообщении Кабмина, принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Площадь пожара в заповеднике Утриш в Анапе достигла 70 гектаров. Как сообщила глава города-курорта Светлана Маслова, тушение продолжается второй день. Работы осложняют горные ландшафты и труднодоступная местность. В заповеднике ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, к тушению привлечены более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе самолет-амфибия Б-200 и вертолет Ми-8. Пожар на территории заповедника вспыхнул накануне из-за падения беспилотника. Никаких серьезных изменений в ЕГЭ 27 года не будет, это пообещал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Говоря о нововведениях этого года, министр напомнил о том, что с 1 сентября вступит в силу приказ, согласно которому в школах официально запретят мобильные телефоны на уроках. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы. На переменах школьники смогут пользоваться устройствами согласно правилам, которые установятся. Сами школы. Началась сборка вагонов первых российских высокоскоростных поездов. Как сообщили в РЖД, специалисты завода «Уральские локомотивы» делают теплоизоляцию и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, монтируют боковые окна, двери и токоприемники. Монтаж осуществляют на 9 из 16 вагонов двух первых электропоездов. Как ожидается, первая в России ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня мы решили обсудить с вами вот такую тему. Как вы коротаете время на работе, если вдруг какую-то часть работы вы сделали и там следующую, согласно диаграмме Ганта, не можете начать, пока вам там, не знаю, не пришлют отчет, не дошлют материалы,
2: потом поставка. Ну, вы просто не хотите, может быть, что вот у вас вообще есть план ежедневный. Ну, вот у вас есть ежедневный план, допустим, и вы эту работу выполнили, и вы не хотите делать ее быстрее, чем, ну, как бы,
1: конечно,
2: что, чтобы не показать.
1: Конечно, в следующем месяце еще планы навалят.
2: Конечно, когда будет профицит, значит, вам да-да-да-да-да. Вот, поэтому давайте поговорим, как вы коротаете время. У меня была такая ситуация, я там еще в годы юности работал на такую контору, как Топ-Хит, там, где песни выкладывают музыканты и так далее и тому подобное, которые потом радиостанции забирают.
1: А люди типа Ленского их оценивают.
2: А я их не только оценивал, я там
1: писал.
2: Был недолго музыкальным редактором, и я, собственно, отбирал, они пойдут достойно или недостойно, понимаете? Ну, это было очень давно, я был молод и прям льстил себе мыслью, что я в музыке разбираюсь.
1: Вершитель музыкальных судеб, Дмитрий Ленский. А в каком году, по сути, это было-то?
2: Тогда еще Ленинград еще был без вас, Алиса Михайловна. Это было очень давно, это было лет 23 назад. Да, так что это очень давно, вы еще в школу ходили.
1: Угу.
2: Ну, вот, поэтому... И я, в общем-то, приходил, и мне нужно было там отслушать, ну, сотню песен, да, и ты же понимаешь, вот так-так-так, я ее делал за энное количество времени, но я должен был высиживать окончательно. Слушайте, ну, я уже сделал, давайте, может, либо больше песен? Нет, больше песен не надо, больше 100 нельзя. Ну, там не 100 их было, 20, там, 30, не суть важно.
1: А то ухо замылилось.
2: Ну, ясное дело. Я тогда закончил, но вам нужно посидеть. И вот я сидел, глядя в монитор, прямо напротив директора, это было такое, и я там проработал, ну, там, может быть, месяц, заработную плату взял, говорю, слушайте, я тут не могу. В общем, делать вид, что я больше работаю, чем, ну, я, в общем, тупо трачу время, вот, свое, которое тоже, ну, как бы, может принести мне денег. А я, в общем, только приехал в Москву, мне нужно бегать, крутиться, зарабатывать деньги, жить как-то. Вот, и я оттуда ушел, ну, просто потому что не смог, вот. Но есть люди, которые, я знаю даже наших коллег, которые приходят, и вот, вроде бы не надо, но они сидят все равно, поскольку вот есть еще там дополнительная какая-то должность, они отсиживают это все, упорно глядя в монитор. Зачем? Я вот этого не понимаю. Мне было бы странно. И нужно чем-то коротать время, да? Вот как-то его заполнить, иначе бездействие нужно, ну, вышибает тебя.
1: Да,
2: ты же от бездействия устаешь больше.
1: О потерянном времени.
2: Да, да, да, угу. Да, абсолютно.
1: Угу. Ты хотел убить время.
2: Да, да, да, да. Но да. Тут вот как, в общем, друзья, как вы коротаете время, когда, ну, по какой-то причине у вас нет
1: встала.
2: Работы? Да, встала. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Чем вы занимаетесь на рабочем месте? Пишите.
0: Наша реклама.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
6: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
8: Реклама нехода. ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-26-63-31. Услуги оказывают компании, партнеры, подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
11: Наше радио.
12: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы у вас спросили, дорогие друзья, как вы коротаете время на работе, если по какой-то неизвестной причине или известной причине работа встала, ну, как-то вот пауза какая-то, перерыв.
2: Перерыв.
1: Перерыв.
2: Как? Спим, пишет нам кто-то, не подписывается. Да.
1: Когда нет основной работы, я сотрудник оптики. Занимаюсь второй своей работой, еще я создаю кокошники и аксессуары ручной работы. Сейчас сезон ярмарок и базаров локальных брендов, поэтому я всегда при деле.
2: Вот, Алиса Михайловна, как вам, интересно? Видите, какой у нас слушатель? Может быть, вам для ваших концертных выступлений каких-то, может быть, взять и посмотреть что-то?
1: Рукодельника?
2: Да.
1: Я такие палю, люди нужны. Он кокошники лепит.
2: Да, и все это вместе, и все это на одной сцене и под песню об эффективном менеджменте.
1: Создается уникальный кокошник, который потом уходит с молотка.
2: Конечно.
1: Надо подумать.
2: Вот, кстати, такой перформанс такого еще не было. Так, Алиса, Дмитрий, привет. А я вас слушаю и также пытаюсь участвовать во всех беседах и конкурсах, пишет нам Сергей Лешев. Спасибо тебе большое, что ты с нами.
1: Привет, слесарке всегда есть что делать. Нахожу фильм, который не обязательно смотреть, но с интересными диалогами. И под фон фильма чищу инструмент, раскладываю все по полочкам.
2: Так иду к коллегам, сажусь в кресло и смотрю, как они работают. Или беру телефон и по соцсетям, пишет нам Олег из Тулы.
1: Привет, наша любимая красавица. Я Алиса, написано. Красавица я Алиса. И чудо Ленский. В свободное время я пишу ведущим нашего радио или иду к директору и говорю, что он плохой организатор, так как у него люди на работе бездельничают. Коллеги, наверное, вас очень любят, я думаю, в этот момент.
2: Да.
1: Я работаю водителем автобуса. У нас все по расписанию. Курить, туалет. Когда приезжаю раньше положенного на остановку, и чтобы подтянуть время, заглушу автобус, заведу автобус, внимательно глядя на приборную панель несколько раз. Можно потянуть время, и никто ничего не поймет.
2: Привет, мне скучно. Мне очень просто скоротать время. Мне платят за время, и я оператор-наладчик ЧПУ. ЧПУ, что-то такое получилось непонятное. Вот, никто не может меня проверить, да, и если я не тороплюсь, то напишу программу так, что она будет работать в два раза дольше. Вот, поэтому я, в общем, спокойно вас слушаю и постоянно пишу. Приняли, спасибо, классно.
1: На работе, а работаю я из дома, занимаюсь кодингом. На перекуре новые мысли, когда возвращаюсь в дом, то пытаюсь эти мысли превратить в жизнь. Мы напоминаем, что Минздрав предупреждает о том, что курение вредит вашему здоровью буквально с первой затяжки.
2: Много чего делаю от чтения разнообразных статей и подготовки к ролям до написания рассказов. Мемы и соцсети также не исключены, пишет нам Артемий.
1: На вопрос, чем занят, когда простой. Так как офис находится в торговом центре, где есть тренажерный зал, посещаю зал 6 раз в неделю. А так запускаю «Бессмертные герои меча и магии 3».
2: Добрый день, Дмитрий и Алиса. Мое расслабление, когда есть время на рабочем месте. Что ж, послушаю вас. В момент работы не послушаешь, так как иногда решаю так крипторифмы, что это такое?
1: Без понятия.
2: И японские кроссворды.
1: То, что я могу прочитать слово, не означает, что я знаю, что это значит.
2: Так.
1: Добрый день, работаю массажистом, инструктором ЛФК, лечебная физкультура. Свободное время решаю шашечные задачи. Вот тут так написано.
2: Шашечные задачи. Белая и белая.
1: Есть доска на стене. Тренируюсь, делаю растяжку, учу английский, читаю книги, решаю математические головоломки и ребусы. Сплю.
2: Работаю монтажником линий на своей машине. Когда нечем заняться или неохота, то сажусь в машину, включаю наше радио. Время проходит незаметно. То есть вы нами убиваете время, получается. Мы убийцы,
1: наемные убийцы вашего времени. Хороший слоган.
2: Между прочим.
1: Надо запомнить.
2: Итак, друзья, если вдруг на работе такое получается у вас, когда нечем заняться.
1: Как
2: вы коротаете время? Чем вы его занимаете? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на 20.ру. Алтыбанк 0+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник с скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Да что?
12: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И так, мы вас спросили, дорогие друзья, как вы коротаете время на работе, когда по какой-то причине работа притормозилась.
2: Вот так, да, вот такое бывает.
1: Всем дня, Алис, Митя, приветствую. А я слушаю фильмы, так как руки заняты работой, работаю в трикотажном производстве. Включаю на телефоне сериал, наушники в уши и слушаю. Всем к визанутам привет и до встречи. Вечером по шуршим извилинкам пишет нам Виктория. Да, кстати, дорогие друзья, сегодня
2: у Митеньки квиз. Причем квиз. В этом пабе это будет, собственно, в последний раз, поэтому... Так, дорогие владельцы заводов, пароходов, а самое главное, пабов, где можно проводить квизы, пожалуйста, свяжитесь, ищем новую площадку, у меня своя аудитория, придем вместе с ней. Вот. Чаще всего открываю обучалки по своей специальности, чтобы убедиться в правоте Аристотеля, который сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю. Смотрю, совершенствуюсь, и время летит быстро, и то, что возможно, в голове оседает». Ну, кстати, хорошее решение, да? Хорошее, классное.
1: Добрый день. Работаю в сфере грузоперевозок на Работаю в сфере грузоперевозок на документообороте. Какой сложный русский язык. Обычно работа идет так называемыми волнами. Либо аврал, либо полная тишь да гладь. Обычно читаю книги. В мае, например, удалось книг 8 прочитать. Вот такой приятный месяц выпал.
2: Добрый день, Алиса и Дмитрий. Как угадали с темой? Первую половину дня специалисты удаленно исправляли ошибку программы. Кучу дел переделала. Разложила приказы, перебрала отложенные документы, попила чай, поработала в другом кабинете и на всякий случай заранее пообедала. Ой, как мне нравится фраза «заранее пообедала».
1: Заранее пообедала, а то вдруг проголодаюсь.
2: Да, в общем, бездельничать не люблю, пишет нам Юля, Юльке 40.
1: Какой ты бездельничный, да пообедать надо.
2: Конечно, заранее, а можно потом еще и пополдничать.
1: Ну, конечно.
2: Слушайте, какашка,
1: а потом перекусить, печенька
2: юбилейная. Это же прям совсем же... Ой, как это класс. Слушайте, а если вот под какао теплое, классное, и вот это печенье еще намазать сливочным маслицем,
1: и сверху это еще юбилейное... Это советское Орео.
2: Да, это же фантастика просто. Это же прям, ах ты, как хорошо будет.
1: Мы с коллегами работаем с 8, а угадать фильм по озвучке можно примерно с 8.15, поэтому мы из цеха до 8.20 не выходим уже лет 5.
2: И начальство смирилось, да, как я понимаю. Так, люблю, так, листаю Яндекс.Карты, планирую путешествия, строю маршруты, успокаивает Даша. Слушайте, хорошая идея.
1: Да, да.
2: Интересный вариант. Так это у вас пешие какие-то прогулки или как? Или, может быть, автомобильные? Как вы это делаете, скажите?
1: Это фантазия.
2: Это фантазия. А почему нет?
1: Ну, они когда они, зато потом уже вдруг появляется время на путешествие, у тебя сразу уже гид готов.
2: Гид готов.
1: Давайте пишет нам, нечем заняться на работе? Это что значит? Не знаю таких слов. Дайте угадаю. Вы индивидуальный предприниматель или врач? Или учитель?
2: Или кто? Так, во время работы на складе оператором АПК меня в свободное время отправляли помогать складу. Если напарница уходила раньше и водители уже уехали, либо склад, либо дрема за компом.
1: Честно признаюсь, смотрю короткие видео, ржу как гиена, пока глаза резать не начнет или угрызение совести, а безделье не отправит меня трудиться, пишет нам Таня Соломея. Дорогие друзья, шикарная получилась тема, спасибо.
2: Да, спасибо вам большое. Все, если вдруг нечем заняться, вы же знаете, включаете нас.
1: И в следующем части у нас Костя Кулясов, анимация.
2: Между прочим, да.
1: В гостях.
2: Да.
1: Так что включайте вообще и видео, тоже трансляцию, будем общаться с вами, да.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше.
11: Наше.
10: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Ребенок получил удар током от холодильника в торговом центре в Подольске. По предварительной информации подмосковной прокуратуры, накануне днем в зале одного из магазинов 7-летняя девочка получила удар током от холодильника с мороженым. Ребенок госпитализирован, ей оказана необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что по данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. На юго-западе Москвы задержан метатель топоров. Как сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии, во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение о том, что на аллее возле одного из жилых домов на Чонгарском бульваре неизвестный гражданин кидал топор в деревья. После замечания он метнул опасный предмет в 36-летнего мужчину. Дебошир был задержан, им оказался 51-летний москвич. Пострадавший с ранением ноги доставлен в больницу. Подробности сейчас выясняют в полиции. Свыше 400 человек не смогли вовремя вылететь из Южно-Сахалинска в Москву. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, рейс Южно-Сахалинск-Москва авиакомпании «Россия» был запланирован на 11:30, но задержан по техническим причинам. Теперь расчетное время вылета 27 августа 13:00. В сообщении отмечается, что авиакомпания организовала нуждающимся пассажирам питание и проживание в гостинице. Соблюдение прав пассажиров задержанного рейса прокуратура взяла на контроль. Мосэнергосбыт ввел возможности оплаты с использованием цифрового рубля. Как сообщили в генеральной компании «Интеррао», с помощью цифрового рубля можно будет оплатить электроэнергию в приложении Мосэнергосбыта, а коммерческие услуги и сервисное обслуживание на сайте компании. Отмечается, что нововведение реализуется совместно с Банком России и Всероссийским банком развития регионов и направлено на повышение прозрачности платежей. Пилотные транзакции с использованием цифрового рубля Мосэнергосбыт впервые провел в феврале. Пешеходная галерея между станциями Печатники, МЦД-2 и Люблинско-Дмитровской линии будет достроена к концу года. Об этом сообщили в Департаменте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города. Рабочие уже завершили монтаж металлоконструкции строящейся галереи, которая возводится для удобства пересадок пассажиров по принципу «сухие ноги». Она пройдет под четвертым участком южного направления московского скоростного диаметра в границах улиц Шоссейной, Полбина и Гурьянова. В настоящий момент готовность галереи превышает 70%. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Наше радио. Это...

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Добрый день, здравствуйте. Итак, как мы вам уже говорили, уже буквально через несколько минут у нас начнется интервью вместе с лидером группы «Анимация» Константином Кулясовым. И кроме того, у нас будет еще один Кулясов в гостях.
1: Это правда.
2: И мы вам настоятельно советуем нашу трансляцию включить на сайте наш.ру. Друзья, заходите, она уже очень скоро начнется.
1: Да, и вы
2: посмотрите...
1: сможете воочию лицезреть того самого легендарного Льва Константиновича
2: Кулясова. Ну, ты уже сдала все. Ну, конечно.
1: Ничего не сдала.
2: Поэтому включите, посмотрите. Естественно, разговаривать мы будем о большом фестивале, который состоится в эти выходные. Называется он «Легенда», и он пройдет на Горбушке. Более подробно уже буквально через несколько минут.
0: Наша реклама.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
4: «Максидом». Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

Так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Костя Кулясов, лидер группы «Анимация», у нас в гостях, да не один, а с очень весомым, можно сказать, довеском.
2: С весомым довеском. Лев Константинович, прости, пожалуйста.
1: Прекрасный довесок. Смотрите, дорогие друзья, впервые в эфирной студии нашего радио, эксклюзивно абсолютно, Лев Константинович Кулясов, собственной персоной.
2: Так, Лева, маши рукой. Вот, все уже можно посмотреть.
3: Нет, по-моему, вы чересчур тщетслав. Вам не кажется?
2: А когда еще как не в детстве, Костя? Когда еще как не в детстве? Скажи, пожалуйста. Молодость, она же для этого и дается, чтобы, знаешь, взять, получить какую-то славу, получить какое-то признание, еще что-то. Потом уже с возрастом мы все понимаем, что нужно работать, отрабатывать эту славу и вот этот вот, собственно, аванс любви публики. А в молодости как раз вот сейчас можно быть просто красивым. Да, можно быть красивым, милым и обаятельным.
3: Кстати, может быть, и надо пройти медные трубы. Дорогие радиослушатели, здравствуйте.
1: Ура!
2: Далее поговорить, Костя. Итак, друзья, 30 августа группа «Анимация» выступит на Горбуш, кинофестивале «Легенда».
1: Сцена получить выход 14.40.
2: А мы напоминаем, вот 14.40, а не выход 14.40.
3: А можно я маленький анонс?
2: Конечно, нужно.
3: По легендам. Слушайте, друзья мои, впервые мы поговорили как раз с организаторами, с нашими прекрасными. Вот, к сожалению, не в начале.

0: не лишнее ли это будет. Вот. А потом, соответственно, покажем это на фестивале «Легенды». Поэтому я советую...
1: Завтра, 27-го.
2: В тестовом режиме.
0: Завтра в тестовом режиме, да, в Санкт-Петербурге. Советую всем, кто придет на этот фестиваль «Легенды», обязательно взять с собой детей. Потому что я смотрел эту часовую программу визуальную. Мне 40, скоро 5 лет. И мне, как ребенку, было интересно. Поэтому надо брать с собой детей. Да, и обязательно смотреть с детьми эту программу.
1: Ну, так, хорошо, это прям очень детей. Хороший такой...
2: А Лев Константинович уже видел эту программу?
1: Да, как вот Лев Константинович к этой программе отнесся? К этой вот мультипликации, анимации?
3: Он же не знает, о чем мы говорим.
1: Лев, скажи, пожалуйста. Лев, слушай, давай так, пока ты не видел мультик, тебе папа не показал, собственно, мультик, расскажи, пожалуйста, а вот твой папа, он какой? Вот давай, сейчас будут самые сложные вопросы. Вот он, вот твой папа какой? Несколькими словами, расскажи, пожалуйста, Лев Константинович.
4: Он хороший.
1: Хороший. Что он любит есть дома, расскажи.
4: Яичницу.
1: Яичницу. Так, хорошо. Когда он ездит на гастроли, он что вам вкусное приносит, тебе и твоей сестре? Что он вам привозит?
4: Шоколадки всякие, но и мармеладки всякие там.
1: Шоколадки, и всякие мармеладки. Класс. Так, хорошо. А вот насчет урока всего прочего заставляет делать там какие-то домашние задания, ну там читать и прочее?
2: Конечно, насчет урока.
4: Ну это обязательно.
1: Прям, а вообще он в этом строгий, скажи, пожалуйста.
4: Нет.
1: Нет? То есть можно забить, там с ним договориться?
4: Ну, можно договориться, конечно, но когда он пьяный, блин.
1: Спасибо. Дамы и господа, чтобы вы знали, значит, сидит Константин и такой говорит, Лев, ты смотри, эти двое будут тебя разводить на разные фразы.
2: А мы даже не начинали.
1: Лев, спасибо тебе.
0: Спасибо тебе, Лев.
1: Спасибо тебе большое.
0: Теперь вся страна знает о том, что я пьяный.
2: Бываю. Минздрав предупреждает.
0: Бывает, да. Слушайте, на самом деле, ну что, мы все живые люди, конечно. Мы живем в этом мире. Тем более уж не так часто я приезжаю домой.
2: Да, ешь яичницу.
1: И ешь яичницу сразу, шоколадками.
0: На самом деле это преувеличение, он просто меня по утрам видит.
2: Вот я тоже подумала, что скорее всего,
0: перед садиком.
2: Да.
0: Я очень хорошо готовлю.
2: Ой, а что ты любишь готовить?
0: Ой, слушай, ну я вчера, допустим, готовил мясо по-казахски.
1: Так.
2: Это что?
0: Ну, это... Это правда, видишь?
1: Молчит.
0: Ну, мы берем конину или берем говядину. Ну, я вот в данном случае взял говядину, мне было проще, у меня рядом рыночек. Mm-hmm. Вот, почистили от пленочек, взяли 3 килограмма вот этой вот говядины, порезали на крупные куски. Ну, относительно крупные, как на шашлык примерно.
1: Так.
0: Вот, потом после этого взяли лука килограмм, вот этот лук протушили, вот, соль, перец и приготовили мясо. К нему взяли еще 1 килограмм лука. Вот, его тоненько порезали.
2: Примариновали.
0: Вот. Ну, как, ну, в общем-то, убрали из него всю эту горечь, неприятность тепленькой водичкой. Угу, вот, угу. Перемешали с зеленью, и получился великолепный луковый гарнир.
1: Ой, как.
0: Вот. И, собственно говоря, 3 часа это мясо готовили. Ребят, попробуйте. Да, это...
1: Звучит такое, просто, но на вкус уже прям, да.
0: Такое блюдо, да, которое можно есть без ничего, вот только с луком и с мясом, и просто с ума сойдешь. Никакой ресторан восточной кухни здесь, в Москве, мне кажется, вам такого не принесет.
2: Кость, тебе надо озвучивать кулинарные книги,
1: я заслушалась. Сейчас только услышал, да? А вот эти вот низы, которые внизу пошли, да?
2: Я сейчас тоже. Я прям повернулась, и так немножко у меня слюнит это, да.
1: Так, у нас следующая песня как раз будет в эфире звучать. Она посвящена Льву Константиновичу, называется она «Сыну», и давайте, друзья, ее послушаем. Напомню, у нас лидер группы «Они» в гостях Костя Кулясов. Мы очень скоро, друзья, к вам вернемся.
5: Наше радио.

0: Керенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, друзья, Константин Кулясов у нас в гостях. Напомним, что 29-30 числа на Горбушке пройдет фестиваль «Легенда». И, кстати, группа анимации там будет принимать участие. Плюс еще будет презентация новой анимационной программы. Поэтому берите детей, приходите. Вот, скажи, пожалуйста, Костя, насколько дети меняют жизнь? Вот мне нечем хвастаться пока что. Нет, у тебя двое. И вот как взрослый мужчина, как первый раз берешь ребенка на руки? Как вообще все это происходит? Меняется ли жизнь? Что вообще становится главным тогда? Расскажи.
2: Ты знаешь, Мить, меняется абсолютно все. Я очень хотел детей, вот как только мне стукнуло 18 лет, как говорится, календарь перевернулся. Uh-huh. Вот с этого самого момента я очень хотел детей, как-то у меня почему-то не складывались взаимоотношения, то есть не доходило до деторождения с моими бывшими девушками, до моей жены. Вот, каждый раз мы на каком-то этапе останавливались, вот, и я каждый раз с великим сожалением как бы к этому относился. И вот у меня дочка родилась, когда мне было 30 лет. Родилась она в Казани, а жили мы в городе Чистополе. Это 120 километров от. Я этот сверток маленький взял в руки, и эти 120 километров, пока мы ехали в минивэне на там заднем сидении, я его из рук не выпускал. Потому что, как бы тебе это объяснить, дети — это самое дорогое, что есть в твоей жизни, это то сокровище, ради которого стоит жить, это то, что, понимаешь, не ты сам. Ты сам, как бы, ты вот уже существуешь, ты, в принципе, отдаешь что-то в эфир, вот сюда, в этот мир, да, а детей ты оставляешь после себя, когда они, конечно, тебе на первом этапе не скажут спасибо, дети, существа неблагодарные, да, но когда они вырастут, да, и помнишь, как у Димы Ревякина было спето, да, кто чего стоит, спрашиваю могил. Вот, поэтому вот дети наше продолжение, да, они когда-нибудь придут к этой могиле и скажут, вот мой папка, да, и вот как у меня дочь говорит, да, потому что мой папа Бэтмен.
1: Вот, потому что мой папа, да, вот такой. Так, хорошо, тогда у меня вот такой еще. Вот сейчас была очень нежная песня сыну. Она прям вот нежная-нежная, она прям искренняя. Скажи, пожалуйста, не хотелось ли, не было бы желания, нет ли желания сделать какой-то детский альбом, допустим? Вот, поскольку, зная, как ты владеешь словом, как ты умеешь с ним работать, очень дорого, очень трепетно, очень грамотно, можно сделать шикарный альбом, либо там книгу написать какую-то детскую. Вот, не хочется еще такое сделать?
2: Ты знаешь, я же не нежный на самом-то деле. Если посмотреть на песню «Сыну» или посмотреть, например, на роман, что является там любовной лирикой, да, это немножко другая рефлексия. Это не сладкая история. Это мужик. Ну, такой мужик-медведь.
1: Да.
2: Понимаешь, как бы, который со своей силой, да, со своей стеной очень нежно относится к тому или иному объекту, да, либо к детям, либо к женщине. И поэтому от меня, ну, как бы из моей головы, в смысле, какие-то детские истории, может быть, будут немножко грубоваты. Ну, как будто бы, ты знаешь, вот, представляешь, как в эти когтистые лапы, вот, медвежьи, да, да, попало что-то нежное, ну, как бы...
3: Легко себе это представить.
1: Абсолютно.
3: Тем более, буквально абсолютно, в прошлом выходе ты говорил об анимационной программе для детей.
1: Образ защитника, вот такого большого, да, сильного, который может защитить, это, по-моему, вот нам сейчас как раз вот именно такого не хватает. В жизни. Потому что все у нас слишком стали такие, понимаешь, слишком какие-то субтильные,
3: слишком тоненькие, да.
1: Да, а у тебя есть возможность транслировать вот этот образ сильного мужчины, который защищает свою семью, у него
3: то
1: все сложилось.
3: Медведь-агрессор, медведь-защитник,
1: да,
3: такой,
1: вот,
3: образ.
1: Понимаешь?
2: К сожалению, вы правы. Я даже не буду с вами спорить. Вот какое-то пришло такое поколение, ну, в основной своей массе, не все, конечно, в основной своей массе, да, которое очень мягенькое, да, очень сопливое.
1: Очень проработанное.
2: Родину некому защищать, знаешь, вот это вот.
1: Да.
3: Заводы стоят.
1: Заводы стоят, да-да-да.
2: Одни гитаристы в стране. Я всю жизнь об этом говорю. Одни гитаристы в стране, музыканты и гитаристы. Да, ужас какой-то. Вот. С другой стороны, вот я тоже в эту профессию пришел же. Я же, ну, как бы всю свою жизнь занимался музыкой до 34 лет как хобби. Mm-hmm. Да, и в 34 года я стал профессиональным музыкантом. По какой причине? Ну, потому что, а кто еще?
1: А кто еще?
2: Ну, кто еще?
3: Ну, ты давай, свое давай, на честно, заводе давай. Отработал, давай так.
2: Ну, не совсем завод, ну, но, тем не менее. Ну, поработал я знатно, да.
1: Ну, и на самом деле, то, как ты пришел, в принципе, после того, как, в общем, песня «Родина» стартанула, и сейчас уже вошла, как ты говорила, и я это говорю тоже, это наш культурный код, потому что я люблю свою родину вроде бы и так далее, и как, из чего все вот это вот растет, вот, ты уже не мог. Тут нужно было либо почить на лаврах, а ты начал работать. Ну, вот, и за это тебе большое спасибо. Сразу можно сказать, легенда будет участвовать в фестивале «Легенда». Очень скоро вернемся. Костя Кулясов у нас в гостях. Подождите секунду, нажать нужно.
0: Наша реклама.
4: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. Валь плюс.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Сберу 185 лет. А его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва, УГРН 127-00-132-195.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта – приоритет. Регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Милый, собираем чемоданы.
18: Мы же только разобрали.
17: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
20: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
21: Наше радио.

получается. Солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Костя Кулясов, лидер группы «Анимация», у нас сегодня в гостях, рассказывает про свои творческие... И вот не люблю...
2: По большому секрету нам показали, нам показали кусочек «Анимации», который будет, кстати, презентован в «Джагере» 27-го. Да-да, ну, сына там можно посмотреть. Кстати, у нас, друзья, прямая трансляция идет на сайте наш.ру. Заходите, там и не только Костя Кулясов, и Алис Михайлов, но еще и Лев Константинович. Ну, и плюс еще там лысеющий затылок Дмитрия Сергеевича. Ну, ладно. Итак, друзья, напомним, что группа «Анимация» выступит в рамках фестиваля «Легенда. Сцена площадь» 30 августа. Но 27 числа в «Джагере» в Питере концерт будет, 29-го это в субботу получается в Мытищах. Ну и, собственно говоря, вот что хочется спросить. Вот, скажи, пожалуйста, Константин, что самое главное для новых песен? Вот, ну, не знаю, что главным посылом является в твоих песнях сейчас?
3: Ой, это, наверное, самый непростой вопрос, потому что каждый раз, когда ты, во-первых, записал альбом, да, выписал из себя вот эту вот программу, да, кажется, ну, как будто вот и все, все сказано, все сделано, а смысл дальше?
1: Все мелодии, да, спеты, стихи все написаны.
3: Да, и ты знаешь, должно пройти время, ты должен напитаться, это может быть год, может быть два. У меня бывали разрывы между альбомами от года до шести, вот, и, потому что, ну, как будто бы невозможно взять и одну и ту же эмоцию, да, точнее так, если ты будешь ретранслировать, да, одну и ту же эмоцию, ты будешь говорить об одном и том же, только разными словами. Вот, поэтому я думаю, что главное в написании песен – это не врать самому себе.
2: А ты можешь себя заставить работать? Ну, вот, мне нужно сесть и вот хоть по трещине в этот альбом нужно легко заставить себя написать песню еще.
3: Одну. Вообще легко. Я так саундтреки под фильмы писал. Правда, признаюсь честно, они туда не вошли, не по моей, как бы, вине, а потому что, ну, вот у меня есть в новом альбоме песня «Выходи за меня». Чудеснейшая абсолютно песня. Те, кто слышал, конечно же, это подтвердит. Она очень... ласковая, шедевральная, как раз вот как раз о том, что медведь говорит девушке: выходи за меня, обожжемся еще раз.
1: А что ты на меня то так смотришь?
3: Ну,
1: а
3: на кого?
1: Я уже дважды замужем.
3: На кого мне смотреть?
2: Здесь же.
1: Справедливо, справедливо.
2: Нужно же смотреть в красоту.
3: Я к вам отношусь, знаете.
1: Спасибо, родной человек.
2: Так, хорошо.
1: Мур-мур.
2: Так, тогда быстро напомним, кто же у нас выступает на,
1: давай,
2: вообще фестивале «Легенда».
1: 29 августа. Группы «Алиса», Вадим Самойлов, Агата Кристи, FPG, Крематорий, Горшенев, Операция «Пластилин», Калинов мост, Бригадный подряд, Монгол, Шудан, Маваши групп, Бахыт Компот, Саграда, Соль земли, Кирпичи, Акустический лес, Манго, Елена Джая и Аня из Питера.
2: А вот 30 числа выступают «Анимация», «Чайф», «Пилот», «Пикник», «Ёрш», Сергей Бабунец, «Серьга», «Вабанк», дальше «Дистемпер», «Тайм-аут», отцы-основатели свердловского рока «Урфин Джус», Настя, Егор Белкин и друзья, «Свободный режим», «Лампасы», «Безбэ», «Кэжуал», «Погода», «Донера» и так далее. И бессменные ведущие, наши утренние коллеги Бон, Лукьянова и Паньков. Любим их вообще прям во все щеки. Их любим, нас с собой не позвали. Ну, вы поняли, да? В общем-то, искренность. Хорошо, а я свободен, никому не нужен. Ну, в общем,
1: ладно, друзья. Ты никогда так не говори.
2: Итак, внимание, Константин Кулясов у нас в гостях. Очень скоро вернемся.
0: Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Вот сейчас, только что секунду назад, до выхода в эфир, меня Константин адски заинтриговал меня какой-то историей про то, как поехал он в первый тур. Утверждает, что история для эфира годная.
2: Значит,
1: внимание, слушаем.
2: Ну, хорошо. Раз уж в эфире у нас... Я хотел за эфиром это все рассказать, на самом деле. Неважно. Значит,
1: я провокатор.
2: Да. Едем мы в тур. У нас первый тур, по-моему, был 84 города. И в городе Томск у нас финальный концерт. Нас организаторы не знают. Для нас это...
1: Мы их тоже.
2: Да, для нас город Томск это было что-то новое. Вот стоит такой зал, такая кишка на 400 человек. Да, мы ее отрабатываем по полной. Вот. И организаторы очень хлебосольные, очень подходят ко мне и говорят: братцы, да, может быть, ну, последний концерт, может, на стоечке.
1: Угу.
2: Вот,
1: я же такой,
2: да, у меня сухой закон, у меня никто не пьет. Угу. Вот, после концертов, пожалуйста,
1: на
2: сцену пьяным выходить нельзя. Это храм, нельзя.
1: Угу.
2: Да, потому что ты должен чувствовать своих зрителей.
1: Лев Константинович, да!
2: Да.
3: Так, ну, в курсе, пацан, знаете.
2: Так вот. И я же не знал, что у этих организаторов этой настойки, ну там, ведро.
1: Угу.
2: Ну или там два ведра, я не знаю, бочка, может, там стоит. Вот. И у меня группа по мере опьянения уже в постконцерт, да, она постепенно отъезжала, соответственно, в гостиницу.
1: Угу.
2: А я, капитан, должен последним уходить с корабля.
1: Угу.
2: Я там остался с организаторами. И вот я дальше замоделировал. Я не сильно помню, да, но я представляю себе, как это было. Вот. Меня несли в гостиницу. Нас отличало друг от друга вот эти вот два организатора, да, и вот, они могли ходить, а я нет.
1: Угу.
2: Ну, вот и все. И меня заносили в номер, а у меня тогда по бедности, мы еще тогда, у нас была коммуна, да, и мы жили вместе с Рушаном, с нашим баянистом в одной, угу. в одном номере, да. Да, вот. И вот эти организаторы, поскольку они были в таком состоянии, они наступали мне на штаны. Вот, и я раздевался, соответственно, по ходу движения.
3: По ходу движения этой процессии.
2: И когда меня положили вот на эту кровать, да, я оказался в нашей фирменной толстовке, где там на спине написано «Я люблю свою родину» вроде бы, а внизу натуральным
1: образом... Как Дональд Дак.
2: Ничего.
1: Без трусиков.
2: Да. И тут, значит, проснулся Рушан, а он человек опытный. Чрезвычайно.
1: Так.
2: Вот. Он взял телефон.
3: Не купил тебе брюки.
2: Нашел все самые лучшие ракурсы.
3: Ай! Вот. Ой! Как я люблю таких друзей.
2: На следующее утро я проснулся. Да, очень тяжелый. Он сидит на кровати напротив меня.
1: И ржет.
2: Показывает вот так телефон, говорит: реклама мерча нужна?
1: Это очень смешно.
3: А, кстати, благо, что все это не вытекает в соцсети.
1: Минздрав
3: скажи, пожалуйста,
1: предупреждает,
3: как ты...
1: чрезмерное
3: потребление
1: алкоголя вредит нашему здоровью.
3: И вот вам лишнее подтверждение этого.
2: Конечно.
1: Скажи, пожалуйста. Лишнее прекрасное, абсолютно Константин.
3: Да, здесь, да. Вот, расскажи, пожалуйста, сейчас как поменялись вообще туры и прочее-прочее? Чем ты вот чаще всего любишь после концерта заниматься в турах? Понятно, что спать. Да. А вот если есть время. Раньше, понятное дело, там были встречи, там фанаты и прочее-прочее, но сейчас мне вот кажется, такая вот рок-н-ролльная жизнь, она уже немножко приелась, поднадоела, да и, собственно, нафига. Вот. Чем ты занимаешься? Вот ты про, собственно, грибы, рыбалку рассказывал, что тоже любитель большой. Вот.
2: Митенька.
3: Да.
2: Послушай меня, дорогой. Есть несколько мест в нашей стране, ну, как несколько, значительное количество мест, где-нибудь в Бурятии или где-нибудь в Хакасии, где я еще ни разу не был. То есть я не там, допустим, был в городе Абакан, но вот мне на Саяно-Шушенскую ГЭС вот все не удалось доехать.
3: Я был. Вот.
2: И, конечно же, если мы говорим о чем-то познавательном, да, то, конечно же, вот мы сейчас вот поедем в Абакан, там, я, по-моему, в ноябре, если не ошибаюсь. И меня прям намеренно, да, повезут туда, на Саяно-Шушенскую ГЭС, для того, чтобы я на нее посмотрел.
3: И Шушенская, да. Посмотри.
2: Вот, обязательно, конечно. Вот, это очень важно, вот, понимать, в какой стране ты живешь, да, и что она из себя представляет. Вот. Если я, например, где-нибудь нахожусь в городе мне знакомом, вот я, например, в городе Мурманск или в городе Псков, я неделями жил, там в Краснодаре неделями жил просто, да, в Сочи неделями жил, да, и если я там оказываюсь в гастролях, ну, конечно же, я больше сплю, нежели вообще куда-то выхожу максимум поесть, вот, и опять спать.
3: Ну, потому что время же такое. Понимаю. Так, хорошо, у нас уже времени остается совсем мало. Напомним, друзья, что лидер группы «Анимация», да и вообще группа «Анимация» будет презентовать на фестивале «Легенда» новую программу анимационную. Всем советуем туда прийти, посмотреть вместе с детьми, поскольку мы уже видели кусочек.
1: Мы чуть-чуть кусочек посмотрели, нам понравилось.
3: Костя, спасибо и всего доброго.
0: Шоу «Звезд» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Квазар».
6: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
7: Наша реклама.
8: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пожар полностью уничтожил логистический центр «Вайлдберрис» в Котовске, Тамбовской области. Как сообщил глава региона Евгений Первышев, при отражении атаки БПЛА на город 13 дронов были уничтожены силами ПВО и еще 3 сбиты огневыми группами «Барс Тамбов». Однако 3 дрона успели нанести удар по складу маркетплейса. Ранее губернатор сообщил, что в результате атак БПЛА на логистический центр «Вайлдберрис» произошел пожар. Его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадали 2 человека. Киевский режим разрушается изнутри. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Общаясь с журналистами, он отметил, что украинский режим теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что Украина однозначно проигрывает конфликт. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует, сказал Песков. Между тем, Россия и Украина продолжают работу по поиску пропавших без вести военных. Как сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, стороны обмениваются списками и оперативно проверяют, кто находится в плену. После этого ведутся переговоры по их возвращению. Омбудсмен также анонсировала предстоящий крупный обмен военнопленными. Свыше 38 тысяч школ откроются для 18 миллионов детей в новом учебном году. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, в этом учебном году Министерство просвещения вводит новые образовательные курсы и предметы. Это духовно-нравственная культура России для 5-х классов и курс искусственный интеллект и информационная безопасность для учеников с 5 по 11 классы. Журналистов следует обучать работе с искусственным интеллектом. К этому призвала глава Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. По ее мнению, очень важно вырабатывать этические принципы использования искусственного интеллекта и учить журналистов использовать те возможности, которые дает ИИ. При этом нужно учиться его проверять и перепроверять. Ларина указала на то, что искусственный интеллект одновременно создает новые возможности и несет риски. С корпоративным дресс-кодом в России сталкиваются 46% офисных сотрудников, и только 8% работают в условиях его строгого соблюдения. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова. По ее словам, дресс-код, принятый в компании, нравится примерно 60% работников, и лишь 13% относятся к нему негативно. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Все, так, друзья. У меня слегка отваливается микрофон.
2: Ну, сейчас он перевалится. Ничего. Ну и потом, что вам? Ладно.
1: Что мне, да?
2: Зубрин... Я хотел что-то сказать, да. Слушайте, нам же, я все еще жду того, что в сентябре, как и было там обещано некоторыми прикушами, сказали, что у нас будет встреча с инопланетянами.
1: Да.
2: Вот я хочу сделать такую тему, она просто спонтанно родилась. Если ты мне ее позволишь запустить, Алиса Михайловна, то я бы это сделал. Мы все прекрасно понимаем, история не любит и не принимает сослагательного наклонения, но тем не менее. Вот если представить, что вы, ну, где-то сидя в машине, или, может быть, в офисе у себя, или даже дома, или где-то вот, ну, по улице едя, вдруг вас встречают инопланетяне и вот просят вас в нескольких словах описать жизнь на этой планете. Ну, так, чтобы они поняли, что...
1: Но цензурно.
2: Ну, естественно, конечно. Что бы вы сказали? Вот просто подумайте.
1: Давай ограничим количество слов.
2: Давай.
1: Семь слов о нашем бытовании.
2: О нашем бытовании, да. Ну вот нужно пояснить существам, которые вообще не бельмеса, что тут вообще происходит. Они видят, ну, такой вот голубой шар болтается.
1: На котором стоит Канивест.
2: Да, на котором стоит Канивест. Видите, уже шутки пошли. Вот я думаю, что после Алисы Михайловны нас бы всех, знаешь, это и тебя вылечат, и меня вылечат. Потому что если Канивест вошел бы в эти семь слов. Канивест, это уже два, пять осталось только. В общем, представьте, пять слов, которые бы вы сказали и инопланетянам, ну, семь, господи, что я пять раз говорю, семь слов, чтобы... Ну, семь, это, кстати, божественное число, ну, между прочим, да.
1: В курсе.
2: Поэтому не просто так это все вылезло.
1: Моё
2: вот, Алиса Михайловна.
1: Это мое.
2: Твое число. Вот, а что бы вы им сказали? И вы же понимаете, да, что от ваших слов зависит и их дальнейшая реакция, а также восприятие нас с вами и вообще нашей цивилизации. Как вам
1: и
2: такое?
1: И нашего будущего, если у них оружие круче нашего. Ну, судя по тому, что у них транспорт круче нашего.
2: Ну, они же к нам прилетели.
1: Они же к нам прилетели.
2: Ну, они могли упасть. Или, как это у братьев Стругацких, пикник на обочине, это было бы обидно, да, когда у нас там сталкеры и все прочее, а это, кажется, просто, это был пикник на обочине. Тоже, кстати, такой рассказ, такая повесть, ты его читаешь, думаешь, елки-моталки, оказывается, а ведь такое тоже может быть. Вот, поэтому подумайте, пожалуйста, хорошенько подумайте.
1: Семь слов для инопланетян, чтобы обрисовать бытование на нашем голубом шарике.
2: Да, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, 7 слов, которые вы скажете инопланетянину, чтобы обрисовать бытование на нашей голубой планете.
2: Валите отсюда, пока не поздно. Кто-то написал нам.
1: Либо раз бегите. Хватит двух бегите, глупцы. И вот почти такое же бегите, умноженное на 7. Бегите, бегите, бегите.
2: Бегите, да, да, да. Очень хорошо. Понаехали. Понаехали. Тоже хорошо.
1: Смотрят наверх, ищут братьев по разуму, не здороваются с соседом.
2: Хороший вопрос, да. Так, прилетай не бойся, улетай не плачь, пишет нам Игорь из города Красноярска.
1: Вероника, 45 лет, пишет: дуализм борьбы и сотрудничества непрерывно. Точка. Весело.
2: Бензина нет, заботы о общем гражданах нет, уносите ноги. Вот, пожалуйста, тоже.
1: Украл, выпил, в тюрьму.
2: У меня одно слово. Опа, дядя Саня. Это из Ставрополя.
1: Сообщение инопланетянам пишет нам: дней 5 будни, 2 выходные, так живем.
2: Мы истребляем друг друга за ресурсы. Жутко, страшно, но, к сожалению, это правда.
1: Бойтесь телефонных мошенников, а так все отлично.
2: Тут все пропало, когда мы улетаем.
1: Кто к нам на тарелке прилетит, тот в суп и попадет.
2: 7 слов для инопланетян. Дорогие инопланетяне, заберите меня, пожалуйста, отсюда нафиг.
1: Едят, спят, размножаются в перерывах ТикТоке.
2: Дальше. Двуногие дерутся за деньги, гладят котов и смотрят сериалы.
1: Слушаем наше радио, шоу дня, топовые ведущие. А у нас есть приз сегодня? Я хочу этому человеку приз вручить.
2: Ну, выдели пока, посмотрим. Экскурсию хотя бы, да, давай. Так, привет, любимки. Не все земляне плохие, злые или глупые. Хороший фраз, блин.
1: Здравствуйте. Советую сразу встать в очередь за бензином. И уже обратно лететь.

0: мало ли, да? Будем надеяться, что они на этом самом дизеле, будет возможность хотя бы взять с собой. А, едят, спят, размножаются, а, в общем, в перерывах ТикТоке.
1: Так это да, я и да.
0: А, читал, да?
1: У нас есть крутой мем с X7.
0: Да, чтобы он не значил. По-моему, никто не знает.
1: Может, они и скажут, что это значит.
0: А, чинят погоду разговорами, чинят людей таблетками.
1: Ну, тоже хорошо. А, вариантики нафиг, ибо нефиг, денег нет, но вы держитесь.
0: А, считают себя разумными, но вечно не выспались. Ой, какая хорошая тоже штука.
1: К теме часа. Инопланетное существо должно знать. Здесь солнце не убивает, ветер окрыляет и есть друзья.
0: Ой, какая хорошая, романтическая. Слушайте, ну ведь это тоже правда. Ведь это тоже правда. Итак, друзья, давайте представим такую ситуацию, что вот осень настала, и как некоторые там люди, певцы, исполнители там и прочее-прочее рассказывали, что нас ждет с вами встреча с инопланетными существами. А после того, как Трамп еще, в общем, заставил, Трамп-пам-пам, заставил опубликовать какие-то там, в общем, документы из зоны какой-то там, ну вот про инопланетян и прочее.
1: Это все, по-моему.
0: Ну что-то такое. Да, и тут как-то еще больше подогрел, думаешь, елки-моталки, в общем, к чему бы это, пока вы там устраиваете непонятно чего в мировой политике.
1: И тут так вот, эту методичку, что?
0: А? Что, да-да-да-да. Так вот, скажите, пожалуйста, вот если вы вдруг встретите инопланетян, и они вас спросят, ну, ваше мнение о нашей планете, в 7 словах, что бы вы им сказали? Только имейте в виду, что на вашей совести как раз судьба нашей с вами цивилизации. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все, старость пришла, капец вообще.
2: За сценой.
3: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о трибьюте группы «Маша и Медведи» и узнаем чуть больше об альтер-эго Антона Макарова. Группа «Маша и Медведи» представила трибьют-альбом «Маша И». В релиз вошли 10 кавер-версий песен коллектива, записанных разными артистами в собственном стиле и звучании. В работе над альбомом приняли участие Holly Flame, Beautiful Boys, Ульяна Мамушкина, Татуин и другие артисты. Музыканты группы «Маша и Медведи» отмечают, что каждый участник по-своему переосмыслил знакомые композиции, поэтому альбом получился максимально разноплановым по звучанию.

«Маша и медведи» и оценить новые версии знакомых песен уже можно на всех цифровых платформах. Проект «Лягушонок зеленый» выпустил новый мини-альбом «Конкурс мокрых маек». В релиз вошли 5 свежих треков. «Лягушонок зеленый» — это проект Антона Макарова, лидера группы «Диктофон». При этом сам музыкант подчеркивает, что это совершенно другая творческая территория. Здесь он может свободно экспериментировать. В соцсетях музыканты «Диктофона» пишут, что просто помогают «Лягушонку» с записью и продюсированием проекта.

0: Новый релиз продолжает эту отдельную музыкальную историю. Конкурс «Мокрых маек» уже доступен на музыкальных площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Девочки смеются.
1: Наша реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включенный сервис и безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Хабенский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И 7 слов, которые вы скажете инопланетянам при встрече, чтобы описать максимально эффективно и точно проживание на нашей прекрасной планете.
2: Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Да, цитата уже идет.
1: Вареные раки, горячая кукуруза, холодное пиво, чурчхела.
2: Можно еще, или как это было в нашем детстве, чай, кофе, каркаде, все по 10 на этих самых рынках, да, где мы на, в общем, стоя зимой на тоненькой такой картонке примеряли зимние шмотки, да?
1: Сейчас, подожди, как там было? Пирожки горячие, горячие пирожки с картошкой, с мясом, с капустой, с яблоком, с повидлом.
2: Да. Считают калории, чтобы вечером легально жрать печень.
1: Покупают таблетки от таблеток, которые покупают вчера.
2: У меня мало времени, давайте анальный зонд. Это очень смешно, простите, что я это прочел в эфир. Я понимаю, что это вот на грани фола, это фол, но
1: да, но есть человек, который написал ровно противоположное. Привет, пожалуйста, не надо делать нам анальное зондирование.
2: Да.
1: Видимо, все фанаты Южного парка.
2: Так, кормят голубей, потом орут на них матом.
1: Месье, je ne m'en sais pas séjour.
2: Да, и они навалили вам какие-нибудь.
1: Навалили просто.
2: Я вам навалили. Да. Вот, ребята, вы ошиблись. Америка на другом полушарии. Почему нет? Может, они с
1: дружными
2: вестями?
1: Туда. Да. Что Америки больше нет. Там некуда сесть. Ладно. Пьют жидкость из гниющего винограда для храбрости.
2: Хороших людей значительно больше, чем фекальных, вот так скажем. Но, к сожалению, это плавает сверху.
1: Целуют друг другу мокрые слизистые оболочки при встрече.
2: Да, мелофон у Алисы давно вернули. Вот Алиса на нашем радио. Я Женя из Вашингтона, округ Колумбия. Понятно.
1: О, здорово. А что это вы тут делаете, а? Хочется добавить, кино тоже кончилось.
2: Да.
1: Чемодан, вокзал, назад к себе домой.
2: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, выходной.
1: Ну и вот это да.
2: Класс, да.
1: Шикарно. Кричат на небеса от злости, просят денег там же.
2: Ну и вот это тоже очень хорошая штука. Предъявите документы, товарищ гражданин. Пока что не гражданин,
1: товарищ, да? Гражданин. Называют котов сложными именами, а те их игнорируют.
2: Очень хочется верить, что они вернулись за Викусом. И хочется спросить, вот что-то я тут вот не помню.
1: Это отсылка к какой-то книге, но я, к сожалению, не знаю, какой.
2: Да?
1: То ли, да, я вот не помню.
2: Да, поэтому тут уж простите, читать не буду, ибо я собьюсь и, может быть, что-то брякну. Я могу брякнуть.
1: Земля в иллюминаторе. Вот так. Такое тоже есть.
2: Да, чемодан, вокзал, назад к себе домой.
1: Ты про калории читал?
2: Насчет того, чтобы ночью жрать печень?
1: Печеньки.
2: Печеньки, я печень прочел.
1: Печеньки. Печень.
2: Да. Ну, вот тут тоже очень коротко. И что, приперлись?
1: Пока очередь на заправке дождутся, там уже трам-пам-пам наступит.
2: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
1: Как пройти в библиотеку.
2: Да, в 2 часа ночи.
1: Ай, зайенька, ай, показываем доброе отношение к юродивым.
2: Так, так я не буду читать. Семечки и сигареты поштучно. Тоже вот это к нашим с тобой крикам, которые были на рынках постсоветского пространства. Итак, друзья, если вы встретите в сентябре, вроде как говорят, будут инопланетянинов, скажите,
1: инопланетянцев.
2: Пожалуйста. Инопланетянцев. Знаешь, Михайловна, нам же с тобой еще прочесть вот буквально одну минутку, и все у нас будет с тобой в порядке. Да.
1: Хорошо, давай тогда так. Сына Люка здесь нет, Редик не залетал, Вавилон 5, 2 парсека направо. Марс не тут, Сникерс тоже. Планета Пацакская, КЦ. У всех богом быть нетрудно, трудно быть землянином. Не семь слов.
2: Ну и ладно. Как сказал Армен Григорян, инопланетяне живут в каждом стакане, поэтому встреча с ними неизбежна. Остается только подождать до пятницы, пишет нам Антоха.
1: Ахтунг стоит хандехох. Четыре слова ёмко.
2: Ёмко, понятно. Привет, наше. Ответил бы, что на нашей Земле все нормально. Вот, сделайте мне экскурсию на вашу Землю, Марс, или где вы там живете. Пишет нам Макс Волжский.
1: Эта Земля была нашей, пока мы не увязли.
2: Да, вот это вот, конечно, звучит тоже очень круто и очень хорошо. Так, друзья, все, тема с инопланетянами закрыта. Они улетели. Пока что еще не прилетели.
1: Фур-фур-фур-фур.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Наше радио представляет.
4: 28 августа в Казани. Концерт легендарной группы «Альянс» в летнем дворе «Бары Соль». Голоса зовут именно вас.
3: 18+.
0: Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Гидравлические испытания теплосетей столицы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершены, объявил заместитель мэра Петр Бирюков. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к бесперебойной работе более 9 тысяч километров магистральных и свыше 10 тысяч километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение 74 с лишним тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов. Горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено. Как отметил Бирюков, при организации испытаний теплосетей главная задача заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить. В этом году работы были разделены на 610-дневных этапов. Москва делится наработками в сфере образования с учителями со всей России. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, доступны разные форматы взаимодействия. Очное и дистанционное обучение, консультации и прохождение курсов на тренажере-симуляторе. Повышение квалификации прошли около 500 тысяч учителей и руководителей школ из десятков регионов. Подготовку кадров ведут корпоративный университет Московского образования и Московский городской педагогический университет. Количество поданных заявлений в Национальный исследовательский университет МИЭТ выросло почти в полтора раза. Конкурс оставил 6,5 человек на место, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Национальный исследовательский университет МИЭТ – опорный вуз особой экономической зоны «Технополис Москва». Его студенты формируют кадровый потенциал радиоэлектронной промышленности. В этом году на программы бакалавриата и специалитета было подано более 35 тысяч заявлений. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поддержал идею председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова вынести на тестовое электронное голосование вопрос о возвращении памятника Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Проба голосования пройдет в эту пятницу, 28 августа. Михалков выразил уверенность, что возвращение памятника на изначальное место означало бы восстановление исторической справедливости и имело бы духовное и символическое значение. Первоначально монумент был установлен на Тверском бульваре лицом к снесенному после революции страны. Основному монастырю примерно в 100 метрах от той точки, где он располагается сегодня. Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ с 29 по 31 августа проведет семейный фестиваль «Ко дню знаний» с экскурсиями и лекциями о морских обитателях. Также в программе творческие мастер-классы и концерты. Основная программа развернется в субботу 29 августа. В Центре знаний пройдут экскурсии, древние хищники «Москвариума», акулы и скаты, а также интерактивные лекции «Медузы и мы. Удивительные жители моря». Познавательную часть дополнят творческие занятия. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максим. ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Если вы думали, что в Египте акулы водятся только в море, то вы не то чтобы заблуждаетесь, но вы обладаете неполной информацией, которая есть на данный момент. Вот буквально 2 дня тому назад появилась новость на Наука Mail, что в египетской пустыне обнаружено древнее кладбище акул.
2: Ну, нормально.
1: На плато Абу-Тартур. Может быть, Тартур, я бог его знает.
2: Да, неважно, звучит все равно, как будто отпуск.
1: Ну да.
2: Абу-Тартур, это как маленькая вот мартышка, которая была у этого самого Аладдина.
1: Да, и как Тартуга еще немножко.
2: Да, да, да.
1: В любом случае, в Египте палеонтолики нашли, значит, зубы 7 видов акул, живших в меловом периоде. Среди них уникальные, я это не произнесу никогда в жизни, впервые обнаруженный в Африке. Так что отправляясь в Египет, будьте опасны, они в пустыне водятся.
2: Короче, копайте песок, там есть чьи-то зубы.
1: Дело в том, что пустыня Египта, где сейчас нет ни капли воды, миллионы лет назад была морским дном.
2: Да как и везде.
1: То есть это примерно каких-то жалких 145-66 миллионов лет тому назад. Вот, знаешь, такой разброс, да? 145-66 миллионов лет тому назад. Северная часть Африки была затоплена теплым морем, напоминавшим современные тропики. Оно было богато питательными веществами, соответственно, там развелись бурным цветом, расплодились многие организмы, и не только микроорганизмы, а очень даже и хищники, включая акул.
2: Но после того, как там высохло, там, скорее всего, могли жить еще и флинстоуны. Как я сделал переход?
1: Ну, давай.
2: Шикарно, абсолютно.
1: Давай, жги.
2: Короче, американская кинокомпания Warner... Я не могу какой-то звук идет. Кстати, дамы и господа, скажите, пожалуйста, вы сейчас слышите какой-то вот странный, непонятный какой-то звук такой звенящий в эфире?
1: Это мой голос.
2: Нет.
1: А, да?
2: Да, вот он, мне кажется... А ну-ка, поговори.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Да, и он связан с твоим микрофоном, кстати. Вот, сейчас вот только что выяснили. Сейчас мы все выясним, сейчас все выровняем. Короче говоря, Warner Brothers в качестве этой кинокомпании и в качестве продюсера там хочет выступить канадский актер Райан Гослинг. Знаешь такого?
1: Это Кен Кукольный.
2: Кен Кукольный. Хотят снять фильм по, собственно, Флинстоунам, по мультику. Причем действие в картине будет разворачиваться вокруг, я не видел этот мультик. Вообще, бам-бама Рабла. Тебе о чем-то говорит? Это сын друга Фреда Флинстоуна.
1: Божечки, сын друга. Сын маминой подруги.
2: Сын, в общем, маминой, сын маминой
1: еще
2: подруги.
1: Еще раз, бам-бам, че?
2: Бам-бам, Рабл. Рабл, Рабл, Рабл, Рабл. Сын друга Фреда Флинстоуна.
1: А, это малыш такой.
2: Ну вот, понимаю. Короче говоря, хотят это сделать.
1: В целом, он похож на Райана Гослинга, могу понять.
2: Малыш?
1: Да.
2: Он это самое, будет играть малыша?
1: Я не знаю, но он похож на...
2: Ну, короче,
1: может,
2: друзья.
1: Может, ты его внебрачный сын.
2: Вот такие новости. Пошли чинить микрофон.
0: Наша реклама.
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, в ближайшую пятницу я вас порадую джазовым концертом, который состоится в клубе Игоря Бутмана на Таганке в Москве. Поэтому, пожалуйста, приходите. Местов не так много осталось, но они еще есть. Играть я буду в сопровождении, петь я буду в сопровождении квартета Олега и Натальи Бутман. Это специалисты, мастера джазового исполнительского искусства мирового класса, имеют огромное количество наград. Поэтому, если вы хотите посмотреть и послушать выдающихся абсолютно музыкантов, а также вашу покорную слугу, пожалуйста, приходите в клуб Игоря Бутмана на Таганке уже в ближайшую пятницу, 28 августа.
0: Наша реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейная группа с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Да что?
8: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес Спасибо позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
18: УГРН 127-00-132-195.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
19: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, да. В США и Великобритании продавцы стали сокращать и убирать из своего ассортимента одежду больших размеров. Причиной послужило распространение препаратов для похудения. Об этом пишет Bloomberg. По их данным, продажи снизились в 2025 году на 7%. Например, компания H&M, которая, от нас, дураки.
2: H&M.
1: Которая в начале 2023 года обещала увеличить размерный ряд для женщин в США до 4XL. Решила отказаться от этого вовсе. Вот так и пишут, что мы решили отказаться от размеров 3XL и 4XL, поскольку увидели, что спрос на них не так уж и велик. Однако мы предполагаем, предпочитаем не рассуждать об общем причинах этого. Понятно?
2: Кто же это сделал?
1: Да, друзья, мы сейчас это к чему хотим сказать? Вот, с Алисой Михайловной, что быть там здоровым, стройным, это хорошо, пожалуйста, делайте это не во вред себе и только под наблюдением врачей. Строго.
2: Главное быть здоровым. Вот это самое главное. Все можно. Главное, чтобы это все не вредило вашему здоровью.
1: Да.
2: И психическому, и когнитивному, и физическому.
1: Да. Вот тут я целиком и полностью согласен. Да.

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, у меня, во-первых, новости есть такие хорошие, что по сообщению гидромедцентра сегодня будет самый последний холодный день, и вроде бы как завтрашнего дня после тумана. Туман, кстати, будет ночью,
2: да,
1: поэтому желтый уровень опасности у нас идет. Вот, пожалуйста, будьте аккуратны вечером и ночью особенно, и противотуманки включайте, что вроде бы конец августа будет сухим. Это самое главное, что-нибудь вот этих вот дождей и всего прочего, и, может быть, даже немножко потеплее. Так что нормально. Ну, в общем, лето уходит нормально и хорошо, да.
2: Да, вспоминается та же песня, только что прозвучавшая группа «Кино», «Скоро кончится лето», потом через паузу «Это».
1: «Это», да, о, какая хорошая шутка, Алиса Михайловна, вас сегодня.
2: Это не
1: «Скоро
2: шутка,
1: кончится
2: это цитата».
1: «Лето это», да, да, да, да.
2: Это рифма, между прочим.
1: Конечно, конечно, мы очень часто рифмуем. Вот. Мы вообще любим с Михайловной это делать, правильно?
2: Да.
1: Нас мясом не корми, дай нам мясо.
2: Нам хлебом не корми, хлебом покорми.
1: Хлеба, да, да, да, хлебом покорми. Я считаю, что
2: это слоган голубей, знаешь, хлебом не корми, хлебом покорми.
1: Да. Ну и как тут наши слушатели тоже сегодня писали, что они вначале кормят голубей хлебом, потом на них ругаются матом. Блестящая. Это шутка была. Это если бы инопланетяне вдруг нам прилетели, то как бы вы в 7 словах описали нашу с вами планету, вообще всю нашу жизнь и нашу цивилизацию. Вот они вначале кормят голубей хлебом, а потом их матерят.
2: Дорогие друзья, напоминаю вам, что уже в ближайшие выходные 29 и 30 августа пройдет фестиваль «Легенда»,
1: да,
2: на легендарной горбушке. Огромное количество групп, огромное количество наших, которых вы слышите каждый день в нашем эфире. Абсолютные легенды рок-музыки будут выступать на этом прекрасном фестивале. И наши подъемники будут его
1: вести.
2: И наши подъемники
1: ведут. Кроме того, в эту пятницу Алиса Михайловна в клубе Игоря Бутмана дает свой джазовый концерт. Ничего страшного, я еще раз скажу, это ж я говорю.
2: Ладно,
1: вот,
2: а
1: я же хочу поддержать
2: вечером,
1: коллегу.
2: А сегодня вечером у Митеньки...
1: Последний квиз там
2: последний
1: будет.
2: Последний квиз,
1: да,
2: вот,
1: да,
2: в том месте, в котором...
1: Да.
2: Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть площадка, на которой
1: прям
2: можно
1: с удовольствием
2: проводить квизы,
1: со своей аудиторией, и прям, да, и мы будем с вами встречаться.
2: Забирайте
1: тоже
2: себе Митю.
1: А то как-то 2,5 года, слушай, как-то так, все это как-то вот так получилось неожиданно. А вот, ладно,
2: любовь,
1: друзья,
2: живет 3 года, Митя.
1: А тут 2,5.
2: Не дотянули. До завтра, дорогие друзья. Пока-пока.
1: Счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Квазар».
5: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
0: Наша реклама. Торопитесь, акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио.
8: Подымел.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Минпромторг предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки предприятий. Идею озвучил глава ведомства Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил министр, инвестиции в промышленности увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллионов в 2025. Объемы ввода новых мощностей выросли на 80 с лишним процентов. При этом наблюдается затухание спроса по отдельным сектором. Эти профицитные мощности можно дозагрузить за счет нацрежима в госзакупках не только на конечные товары, но и на работы и услуги, пояснил Алиханов. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что поручил оперативно подготовить список вакансий для сотрудников склада «Вайлдберрис» в Котовске, который полностью уничтожен пожаром в результате атаки беспилотников. При необходимости им также помогут с переобучением. По данным главы региона, при ударе дронов по складу минувшей ночью пострадали 2 человека. Как подчеркнул губернатор на совещании, задача областного правительства – оперативно обеспечить людей новыми рабочими местами. Туроператоры не получали обращения от российских туристов, находящихся в Непале в связи с наводнением. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии. Там пояснили, что в Непале сейчас низкий сезон для массового российского туризма. Организованных групп практически нет. Внезапное наводнение обрушилось на северные районы Непала сегодня утром. Поступила информация о более чем 10 жертвах и десятках пропавших без вести. Разрушены многие дома и другие объекты инфраструктуры. Проводится спасательная операция. Представитель полиции не исключил, что число жертв может вырасти. Российским туристам стал доступен 5G-роуминг в экзотических странах. Компания «Мегафон» расширила географию услуги, добавив Ямайку, Барбадос, Каймановы острова и Бруней. Также оператор увеличил список доступных 5G-сетей в Танзании, Португалии, Марокко и на Кипре. По данным аналитиков компании, спрос россиян на мобильный интернет в поездках растет. Это подтверждают показатели трафика. Перед поездкой рекомендуется проверить, поддерживает ли телефон 5G. Актер Константин Плотников, известный по роли Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут», сделал предложение Дарье Олейниковой, дочери режиссера, продюсера, телеведущего Александра Олейникова. О помолвке девушка сообщила в личном блоге. Она опубликовала фотографии с кольцом. «Game over» или «Все только начинается», подписала Олейникова подборку снимков. Плотников отреагировал на публикацию в комментариях. Он написал, что любит ее. Об отношениях с Олейниковой актер публично рассказал в феврале этого года. Он назвал Дарью своей любимой женщиной, уточнил, что она работает вторым режиссером. Вместе они участвовали в создании сериала «Дети перемен». Олейникова входила в съемочную группу проекта, а Плотников исполнил роль Владимира по прозвищу Джин. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
3: Максидом. Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Наше радио. Сделано в России.
10: Знаете ли вы...
11: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наше радио.
1: В самом зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота.

0: наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
4: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
2: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
1: Наша реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Наше радио представляет
4: 28 августа в Казани концерт легендарной группы «Альянс» в летнем дворе «Бары Соль». Голоса зовут именно вас.
3: 18+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин дал старт строительству станции Ватутинки Троицкой линии метро в рамках начала активной фазы возведения ее второй очереди от коммунарки до Троицка. Основные работы планируется завершить в 2029 году. Движение по участку для пассажиров будет открыто до 2030 года. По словам мэра, Троицкой линии будет пользоваться около 350 тысяч пассажиров в сутки. Она разгрузит другие ветки метро, а также Калужское шоссе. Станция Ватутинка улучшит транспортную доступность и комфорт поездок более 30 тысяч жителей и работников Новой Москвы. Сергей Собянин открыл новую поликлинику в Троицке в Новой Москве. Как отметил мэр, такого амбулаторного медицинского учреждения там никогда не было. Поликлинику построили по обращению местных жителей. Четырехэтажное здание на 1200 посещений в смену возведено по индивидуальному проекту в рамках адресной инвестиционной программы Москвы. В новую поликлинику переведены врачи и пациенты старого здания на Юбилейной улице, которая по площади была почти в 3 раза меньше. Новая поликлиника представляет собой многопрофильный медицинский центр, в котором пациенты могут получать полный спектр амбулаторной помощи. Москва делится наработками в сфере образования с учителями со всей России. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, доступны разные форматы взаимодействия. Очное и дистанционное обучение, консультации и прохождение курсов на тренажере-симуляторе. Повышение квалификации прошли около 500 тысяч учителей, руководителей школ из десятков регионов. Подготовку кадров ведут корпоративный университет Московского образования и Московский городской педагогический университет. Выставки музея-заповедника Царицына и музея космонавтики открылись в больницах Москвы в рамках нового проекта «Исцеляющая среда». Его реализуют совместно Департамента здравоохранения и культуры. Экспозиции посвящены истории декоративно-прикладного искусства и отечественной космонавтики. Увидеть выставки смогут пациенты, их близкие, сотрудники медицинских учреждений до конца сентября. Как отметили в мэрии, знакомство с музейными экспонатами поможет обрести душевное равновесие, вдохновит на борьбу с болезнью, станет поддержкой во время лечения. Спектакль фестиваля «Горький плюс» с участием народного артиста России Евгения Миронова и дирижера Юрия Башмета покажут на Пушкинской набережной в пятницу 28 августа. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры. Спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь» представят в ходе 3-го международного открытого фестиваля «Театральный бульвар», который включен в программу «Лето в Москве». В прочтении режиссера Марины Брусникиной шекспировская комедия обретет современное звучание. В постановке примут также участие актриса Александра Урсуляк и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Башмета. Сезон фестиваля «Театральный бульвар» проходит с 30 мая по 30 августа. Ознакомиться с подробностями можно на сайте leto.mos.ru. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет... Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
12: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
13: Реклама не ОО «Каргоби». ОГРН 128-870-026-63-31. Услуги оказывают компании. Партнеры. Подробности на www.rushdata.ru в салонах. 16+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
15: Наше.
16: Наше.
15: Наше радио.
17: Песен много не бывает, особенно по выходным.
18: Наше радио объявляет большой уикенд. В субботу и воскресенье больше песен, больше хитов, больше новинок, чтобы меньше отвлекаться на разговоры. Только музыка без лишних слов. Уикенд на нашем.
19: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. Отсос кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
13: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис «Сос кнопкой» всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
14: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
16: Остановитесь. Чувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
17: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
18: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
19: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
20: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
21: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
22: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
21: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
23: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
24: Наше радио.

0: наша реклама. С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

18+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Поездка директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Россию была отчасти рутиной, но может принести какие-нибудь результаты, заявил президент Дональд Трамп. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Трампа, визит главы ЦРУ в Москву состоялся на фоне дипломатических контактов между Россией и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. Как подчеркнул глава Белого дома, Вашингтон хочет его завершения. Дипломатические усилия в этом направлении продолжаются. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что визит главы ЦРУ в Москву связан с контактами между спецслужбами. Других подробностей он не привел. При ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в ЛНР погибли 9 человек, сообщил губернатор Леонид Пасечник. Пострадали женщина и 18-летняя девушка. Им понадобилась госпитализация. Кроме того, ранения получили еще 3 пассажиров. Им оказали медицинскую помощь на месте. Дрон ударил по автобусу Лисичанск-Стаханов. Пасечник назвал эту атаку ВСУ актом терроризма. Уже 136 новых месторождений твердых полезных ископаемых открыто в России за первую половину этого года, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. Большинство из них – небольшие месторождения рассыпного золота, передает ТАСС. Также открыто еще 4 месторождения углеводородов. Среди них – Пугачевская нефтегазовая конденсатная в Оренбургской области со средними запасами голубого топлива. Еще 3 новых объекта относятся к небольшим нефтяным месторождениям. Они расположены в Приволжском, Южном и Северокавказском федеральных округах. Как уточнил глава Роснедр, наиболее крупные результаты геологоразведки обычно фиксируется ближе к концу года, когда утверждаются запасы новых месторождений. АвтоВАЗ обнародовал производственные планы по кроссоверу «Лада Азимут». До конца года планируется выпустить несколько тысяч товарных экземпляров. В будущем году объемы предполагается нарастить до нескольких десятков тысяч. Компания также подтвердила, что старт производства намечен на сентябрь. «Лада Азимут» – первый кроссовер от АвтоВАЗа. Модель впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Автомобиль будет доступен с 3 силовыми установками на выбор в диапазоне от 120 до 150 лошадиных сил. Набор оснащения для АвтоВАЗа премьерный, в том числе панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, отдельная шайба с выбором режимов езды. Российские цирковые артисты впервые с 22 года примут участие в международном фестивале циркового искусства «Золотой слон», который пройдет в Жироне в Испании с 25 февраля по 1 апреля будущего года. Об этом сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. На фестиваль приглашено почти 70 артистов. Кульминацией представления станет иллюзионный номер «Русский вальс» с трансформацией костюмов в российский триколор. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.
4: Зачем?

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о трибьюте группы «Маша и Медведи» и узнаем чуть больше об альтер-эго Антона Макарова. Группа «Маша и Медведи» представила трибьют-альбом «Маша и». В релиз вошли 10 кавер-версий песен коллектива, записанных разными артистами в собственном стиле и звучании. В работе над альбомом приняли участие Holly Flame, Beautiful Boys, Ульяна Мамушкина, Татуин и другие артисты. Музыканты группы «Маша и Медведи» отмечают, что каждый участник по-своему переосмыслил знакомые композиции, поэтому альбом получился максимально разноплановым по звучанию.

0: Новый релиз продолжает эту отдельную музыкальную историю. Конкурс «Мокрых маек» уже доступен на музыкальных площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сапборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: 0+. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес Спасибо и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
3: ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 177-200-132-195.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь Ты.
12: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
13: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
15: Да что?
16: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
19: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
20: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Т-банк.ру. АО Т-банк.
21: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
22: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер.
2: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Наше радио представляет.
8: 28 августа в Казани. Концерт легендарной группы «Альянс» в летнем дворе «Бары Соль». Голоса зовут именно вас.
7: 18+.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
12: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
13: Реклама «Нефета». О, Каргоби. ОГРН 128-76-20-60-31. Услуги оказывают компании. Партнеры. Подробности на «Фрэш».
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

плевать я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить боль халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана до песни. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется,

0: что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица, с тортами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка, на струнах подвешенный, на грифе распятый. С тобою меняю я свой третий десяток.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Президент США Дональд Трамп назвал отчасти рутинной поездку в Москву директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа. Так глава Белого дома ответил на просьбу прокомментировать предположение ряда СМИ о том, что поездка связана с риском эскалации напряженности между Россией и Западом, до версии, согласно которой Рэдклифф мог обсуждать в Москве тему американских санкций против Ирана. По словам Трампа, ничего из этого не было в повестке. В то же время он не исключил, что у этой поездки могут появиться какие-то результаты. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что глава ЦРУ в ходе визита в Россию провел контакты по линии спецслужб, а Рэдклифф посетил Москву накануне. Система оценки поведения учеников, которую предложило Министерство просвещения, не поможет решить задачу защиты учителей от школьных хулиганов. Так считает глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. В комментарии ТАСС он высказал надежду, что задачи защиты учителей не забудут, обязательно решат ее. В школах ведут оценку поведения для учеников со 2 по 8 класс с 1 сентября. В прошлом учебном году систему уже опробовали. Минпросвещение заявили, что оценка поведения не будет влиять на допуск школьников в государственной итоговой аттестации. Она также не будет приравниваться к дисциплинарному взысканию. Москва делится наработками в сфере образования с учителями со всей России. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, доступны разные форматы взаимодействия. Очное и дистанционное обучение, консультации и прохождение курсов на тренажере-симуляторе. Повышение квалификации прошли около 500 тысяч учителей и руководителей школ из десятков регионов. Подготовку кадров ведут Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет. Сельдь вошла в тройку наиболее доступных видов рыб в России, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Заметное снижение стоимости сельди началось в прошлом году. Она вошла в число лидеров по этому показателю и подешевела почти на треть. Сейчас оптовая цена на сельдь составляет около 110 рублей за килограмм. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, самой доступной рыбой на внутреннем рынке по итогам июля стала путасу. Ее средняя отпускная цена составила 82 рубля за кило. Далее следует тихоокеанская сельдь и каспийская тюлька. Первый российский вертикальный сериал из видеосообщения в формате кружочков «Девчаты», действие которого полностью разворачивается внутри мессенджера, выйдет 30 августа. Как рассказали создатели проекта, 90% экранного времени занимают известные видеосообщения. Главными героинями сериала стали четыре подруги, которые находятся на разных этапах жизни. Зритель наблюдает за их общением через общий чат, а сюжет развивается с помощью видеосообщений, переписки, голосовых сообщений, фотографий и стикеров. Популярный канал «Радио.ру» НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша радио.

0: Сева. Наша реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостат.

0: 18+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В.
4: Наша реклама.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Рост потребительских цен в России за отчетную неделю составил 0,01% после трех подряд недель снижения, сообщил Росстат. С начала месяца потребительские цены стали меньше на 0,07%, а с начала года выросли почти на 4,7%. Согласно недельной динамике, годовая инфляция снизилась до 6,08%. Плодово-овощная продукция за неделю подешевела почти на 2%. Больше всего капуста, картофель, морковь, помидоры. Подорожали за неделю сахар, песок, гречка, мясо, кур. Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье на 6%. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года. Однако это касается только городов с населением более 1 миллиона человек, сообщили в Минцифры. Иностранное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября этого года, чтобы его можно было использовать для 5G. А с будущего года начнется переход на российские базовые станции связи. Процесс надо будет завершить до конца 31 года. Крупнейшие российские операторы связи уже готовы к запуску сетей 5G в России. При этом они отмечают, что ничего фантастического с точки зрения внедрения и запуска стандарта ждать не стоит. Как минимум четверо россиян находились в зоне мощного наводнения в Непале. Связь с ними потеряна, сообщило российское посольство в Катманду. Еще одна группа из 8 граждан России находилась в Тхунче, административном центре района Расуба, который также затронули паводки. Однако они уже благополучно прибрались в другой населенный пункт. Наводнение на непальско-тибетской границе уже унесло жизни около 100 человек. Офис премьера Непала также сообщил, что без вести пропали около 500 человек, из которых большинство иностранцы. Предполагается, что наводнение на севере страны могло быть вызвано землетрясением. Корректировки контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена по истории и обществознанию на 27 год направлены на синхронизацию с новыми государственными учебниками. Это пояснили в Рособорнадзоре. Контрольные измерительные материалы ОГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике, химии останутся без изменений в 27 году. Подробнее о новшествах можно узнать в справке, которая опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений. Россиянин Мирослав Киселев стал победителем юниорского первенства мира в прыжках с трехметрового трамплина. Турнир проходит в Хорватской Реке. В феврале Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юниорских и молодежных международных соревнованиях. Между тем, россиянка Алена Козлова стала победительницей первенства Европы по тяжелой атлетике среди девушек весовой категории свыше 69 килограммов. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Музыка поколений.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке и получения у фармацевтов.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно, для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
12: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
13: Реклама Нефеда, ООО «Каргопи», ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на www.fresh.ru в салонах 16+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
15: Наше. Наше радио.
16: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
17: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Наше радио представляет.
3: 28 августа в Казани. Концерт легендарной группы «Альянс» в летнем дворе «Бары Соль». Голоса зовут именно вас.
2: 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Для компаний, которые инвестируют в защиту своих объектов, могут снизить фискальную нагрузку и административные барьеры. Эту тему власти обсудили совместно с крупнейшими предприятиями и отраслевыми организациями на совещании первого вице-премьера Дениса Мантурова. Участники рассмотрели предложенные Российским союзом промышленников и предпринимателей меры по защите предприятий от различных видов угроз и по поддержке устойчивости пострадавших компаний. Глава РСПП Александр Шохин также заявил ранее о необходимости обеспечить прозрачное правоприменение норм указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно документу, если их владельцы не обеспечили безопасность, такие объекты могут передаваться во временное управление по решению правительства. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда об отмене регистрации на выборах в Госдуму действующего депутата Михаила Матвеева. Информацию подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Самарский облсуд снял Матвеева с выборов 14 августа. Иск подала кандидат от партии пенсионеров, депутат Самарской гордумы Анна Саранцева. Она баллотируется вместе с Матвеевым в промышленном одномандатном округе. Претензии были связаны с нарушением интеллектуальных прав. КПРФ обвинения назвали абсурдными. Ранее Верховный суд оставил в силе решение об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко», в том числе по тем же основаниям. Изменения в итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов предусматривают уменьшение максимального первичного балла за выполнение работы с 20 до 17. Об этом свидетельствуют документы Федерального института педагогических измерений. Общее количество заданий в итоговом собеседовании сокращено с 4 до 3. Из структуры испытаний исключен подробный пересказ текста. С 1 сентября вступают в силу корректировки федеральной образовательной программы основного общего образования. Они повлияют на формат контрольно-измерительных материалов по истории для основного госэкзамена в 9 классах. Роскосмос совместно с Яндекс.Погодой 28 августа проведут прямой эфир частичного лунного затмения, когда спутник Земли приобретет красный оттенок от ее тени в предрассветном небе. Как сообщили в госкорпорации, наблюдательной площадкой на этот раз будет поселок Янтарный в Калининградской области на побережье Балтийского залива. Затмение начнется 28 августа в 4:24 и завершится в 10:02 по Москве. Архангельский молодежный театр Виктора Панова представит в Москве пьесы Антона Чехова в виде средневекового фарса в рамках фестиваля «Театральный бульвар». Чехов фарш будет представлен 27-28 августа на Чистопрудном бульваре. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
5: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
6: Реклама не всегда. ООО «Каргопи», ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры», подробности на Фрэш.ру.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
9: Наше радио.
10: Знаете ли вы,
11: величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен двух «Оскаров», двух высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

18+. Наше. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

этом вареве толк. Может, боги небесный мир создавали с просонок. Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 299 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В.
4: Наше радио. Когда

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площадью около 28 миллионов гектаров, сообщило Министерство сельского хозяйства. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Сборы уже превысили прошлогодний показатель на 12,5%. Как отметили ведомстве, этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны. Средняя урожайность зерна в этом году увеличилась почти на 4,5% и составила 36 центнеров с гектара. Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием современных технологий и селекционных достижений, удобрений и средств защиты растений, а также цифровых решений. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее конца 2027 года, однако это касается только городов с населением более 1 миллиона человек. Об этом сообщили сегодня Минцифры. Иностранное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября этого года, чтобы его можно было использовать для 5G. С будущего года начнется переход на российские базовые станции связи. Процесс надо будет завершить до конца 2031 года, уточнили ведомстве. Крупнейшие российские операторы связи уже заявили, что готовы к запуску сетей 5G в России. Федеральное бюро расследований пресекло деятельность хакерской группировки, которая взломала компьютерные системы правительства США, утверждает газета Wall Street Journal. Для сокрытия следов злоумышленники использовали взломанные ими устройства по всему миру, так называемый ботнет, облачную инфраструктуру и даже тайные компьютерные сети. Через этот ботнет они повредили устройства в 130 с лишним странах. ФБР и агентство нацбезопасности США сообщили в среду о том, что им удалось выключить несколько доменов хакеров. Утверждается, что злоумышленники начали действовать в 2018 году были связаны с компанией в Китае. Она, по данным ФБР, предоставляет спецслужбам КНР доступ к взломанным сетям и украденной информации. Самолет Ил-76 МЧС России, который участвует в тушении природных пожаров в Сербии, за сутки совершил 4 вылета. На очаги сброшено 168 тонн воды, сообщили ведомстве. Тушение проводится в районе Делибладских песков, территории с уникальной экосистемой. Кроме того, экипаж провел работы еще в двух районах Сербии. Всего за последние дни авиация МЧС сброшена более 1000 тонн воды на очаги пожаров. Ситуация в ряде районов Сербии остается напряженной. Высокая температура воздуха и сильный ветер создают дополнительные риски. Концерт Ростовского академического симфонического оркестра, швейцарского пианиста Доминика Шамоя и японской скрипачки Аяко Танабе завершил 5-й фестиваль музыки и науки «Выше звука». Он проходил в 3 регионах Северного Кавказа. Церемония закрытия юбилейного 5-го сезона «Выше звука» состоялась на горном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о трибьюте группы «Маша и Медведи» и узнаем чуть больше об альтер-эго Антона Макарова. Группа «Маша и Медведи» представила трибьют-альбом «Маша И». В релиз вошли 10 кавер-версий песен коллектива, записанных разными артистами в собственном стиле и звучании. В работе над альбомом приняли участие Holly Flame, Beautiful Boys, Ульяна Мамушкина, Татуин и другие артисты. Музыканты группы «Маша и Медведи» отмечают, что каждый участник по-своему переосмыслил знакомые композиции, поэтому альбом получился максимально разноплановым по звучанию.

послушать трибют-альбом от группы «Маша и Медведи» и оценить новые версии знакомых песен уже можно на всех цифровых платформах. Проект «Лягушонок зеленый» выпустил новый мини-альбом «Конкурс мокрых маек». В релиз вошли 5 свежих треков. «Лягушонок зеленый» — это проект Антона Макарова, лидера группы «Диктофон». При этом сам музыкант подчеркивает, что это совершенно другая творческая территория. Здесь он может свободно экспериментировать. В соцсетях музыканты «Диктофона» пишут, что просто помогают «Лягушонку» с записью и продюсированием проекта.

0: Новый релиз продолжает эту отдельную музыкальную историю. Конкурс «Мокрых маек» уже доступен на музыкальных площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Наше радио представляет.
9: 28 августа в Казани. Концерт легендарной группы «Альянс» в летнем дворе «Бары Соль». Голоса зовут именно вас.
8: 18+.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
13: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Для компаний, которые инвестируют в защиту своих объектов, могут снизить фискальную нагрузку и административные барьеры. Эту тему власти обсудили совместно с крупнейшими предприятиями и отраслевыми организациями на совещании первого вице-премьера Дениса Мантурова. Участники рассмотрели предложенные Российским союзом промышленников и предпринимателей меры по защите предприятий от различных видов угроз и по поддержке устойчивости пострадавших компаний. Глава РСПП Александр Шохин также заявил ранее о необходимости обеспечить прозрачность правоприменения норм указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда об отмене регистрации на выборах в Госдуму действующего депутата Михаила Матвеева. Самарский облсуд снял Матвеева с выборов 14 августа. Иск подала кандидат от партии пенсионеров, депутат Самарской гордумы Анна Саранцева. Она баллотируется вместе с Матвеевым в промышленном одномандатном округе. Претензии были связаны с нарушением интеллектуальных прав. КПРФ обвинения назвали абсурдными. Ранее Верховный суд оставил в силе решение об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко». Изменения в итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов предусматривают уменьшение максимального первичного балла за выполнение работы с 20 до 17. Об этом свидетельствуют документы Федерального института педагогических измерений. Общее количество заданий в итоговом собеседовании сокращено с 4 до 3. Из структуры испытаний исключен подробный пересказ текста. С 1 сентября вступают в силу корректировки федеральной образовательной программы основного общего образования. Они повлияют на формат контрольно-измерительных материалов по истории для основного госэкзамена в 9 классах. Роскосмос совместно с Яндекс.Погодой 28 августа проведут прямой эфир частичного лунного затмения, когда спутник Земли приобретет красный оттенок от ее тени в предрассветном небе. Как сообщили в госкорпорации, наблюдательной площадкой на этот раз будет поселок Янтарный в Калининградской области на побережье Балтийского залива. Затмение начнется 28 августа в 4:24, завершится в 10:02 по Москве. Архангельский молодежный театр Виктора Панова представит в Москве пьесы Антона Чехова в виде средневекового фарса в рамках фестиваля «Театральный бульвар». Пановцы сыграют свой Чехов-фарш на Чистопрудном бульваре 27-28 августа. Автор дерзкого площадного спектакля – режиссер Филипп Шкаев. Согласно его трактовке, сестры Прозорова, например, это сиамские тройняшки, разделить которых можно лишь с помощью хирургической операции. Лопахин и вовсе вампир. А каждое новое происшествие становится для Чехова причиной окончательного порвать с медициной. Популярный канал Radio.NSM проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Рост потребительских цен в России за отчетную неделю составил 0,01% после трех подряд недель снижения, сообщил Росстат. С начала месяца потребительские цены стали меньше на 0,07%, а с начала года выросли почти на 4,7%. Согласно недельной динамике, годовая инфляция снизилась до 6,08%. Плодово-овощная продукция за неделю подешевела почти на 2%. Больше всего капуста, картофель, морковь, помидоры. Подорожали за неделю сахарный песок, гречка, мясо, курв. Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье на 6%. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года. Однако это касается только городов с населением более 1 миллиона человек, сообщили в Минцифры. Иностранное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября этого года, чтобы его можно было использовать для 5G. С будущего года начнется переход на российские базовые станции связи. Процесс надо будет завершить до конца 31 года. Крупнейшие российские операторы связи уже готовы к запуску сетей 5G в России. При этом они отмечают, что ничего фантастического с точки зрения внедрения и запуска стандарта ждать не стоит. Как минимум четверо россиян находились в зоне мощного наводнения в Непале. Связь с ними потеряна, сообщило российское посольство в Катманду. Еще одна группа из 8 граждан России находилась в Тхунче, административном центре района Расубу, который также затронули паводки. Однако они уже благополучно перебрались в другой населенный пункт. Наводнение на непальско-тибетской границе уже унесло жизни около 100 человек. Офис премьера Непала также сообщил, что без вести пропали около 500 человек, из которых большинство иностранцы. Предполагается, что наводнение на севере страны могло быть вызвано землетрясением. Корректировки контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена по истории и обществознанию на 27 год направлены на синхронизацию с новыми государственными учебниками. Это пояснили в Рособранадзоре. Контрольные измерительные материалы ОГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике, химии останутся без изменений в 27 году. Подробнее о новшествах можно узнать в справке, которая опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений. Россиянин Мирослав Киселев стал победителем юниорского первенства мира в прыжках с трехметрового трамплина. Турнир проходит в хорватской Риеке. В феврале Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юниорских и молодежных международных соревнованиях. Между тем, россиянка Алена Козлова стала победительницей первенства Европы по тяжелой атлетике среди девушек весовой категории свыше 69 килограммов. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: нашей песни.
1: Наше радио.

единственное средство массовой информации – наше радио. Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.